0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Эй, ты с

Вчера еще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 102.5 Jam FM.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
4: Новости на Джем ФМ.
5: Здравствуйте. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщается от регулятора. Пишет «Вечерняя Москва». Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещание с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях, пишет «Комсомольская правда». Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, со вторника 21 июля погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы в включительно в выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вона Мур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Соле де Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вона Мур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа Урфин Джуз, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
4: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями и дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 25 градусов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
4: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, на календаре 21 июля, с вами Павел Павлович, Ярик и Маргарита, утренняя джимнастика, говорим тебе доброе утро!
1: Всем привет!
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет!
0: Сегодня такое настоящее теплое летнее утро, потому что я же сплю на балконе и просыпаешься, обычно смотришь, такое небо серенькое, либо дождь даже может идти,
1: а
0: сегодня глазки открываю.
2: А тут солнце тебе прям.
0: Ну, солнца еще не было, но небо было чистое-чистое, такие немножко облачка бегут, а так смотришь и понимаешь, что день-то будет классный.
1: Да, прям приятненько.
0: Ну, говорят, что лето примчалось в Екатеринбург, причем у нас же какие-то крайности, у нас либо дождь-дождь, все плохо-плохо, либо жарить сейчас начнет. Все скажут, ну что ж так жарко-то всем.
2: Да.
0: Как не какую погоду не сделаешь?
2: Не угодишь, не угодишь нам.
0: Да, ну, в любом случае, погода действительно сейчас становится, устанавливается замечательная, хорошая.
1: Несколько дней вроде бы обещают, прекрасно.
0: Вот, все на улицу. У нас, да, когда погода хорошая, у нас просто на улице, там, не знаю, до 12 ночи все бегают, кричат, галдят, шумят. А, ну, в этом минус для меня, для человека, который засыпает на балконе, хотя мне все равно.
2: Да там ты высоко, там до тебя-то, если долетает, то...
0: Слышно, слышно. Мы вчера съездили, купили, что-то захотелось так ягодок, мы поехали, взяли целую кучу черешни, клубники, черники... И девчонки вчера у меня просто радовались, и у меня там...
1: Объедались.
0: Я тоже, я вчера взял эту, собрал клубничку, и у девчонок немножко взял сметаны, и с сметаной жук-жук-жук-жук. Жена настряпала оладушек.
1: Ой,
0: я вот оладушки
1: вкусно.
0: Вот с этой штучкой, это было очень вкусно.
1: Черешня, кстати, сейчас, ну, прям в яблочко.
0: Ой, она прям такая мясистая, мы такую взяли, такую крупную, такую черная такая же практически, такая очень вкусная.
1: Я тоже покупала, причем я купила на входе вот в этот киоск, и она была по низкой какой-то цене. Я потом посмотрела, да, что есть еще и другая совсем. Я думаю, наверное, я прогадала, надо было подороже взять. Наверное, та по качеству не принесла домой. Такая вкусная.
0: Ну, это, видимо, уже вот-вот, которая, знаешь, не может уже лежать. Ее быстрее стараются избавиться от нее.
2: Ладно, ладно, черешня. Кабачки пошли уже. Мне жена привезла вчера из деревни первую партию.
0: Уже наши, свои?
1: Уже отдали?
2: Да, уже отдали.
0: Не рановато ли?
2: Началось
0: нашествие кабачков.
1: Пошла волна.
0: Волна пошла. Слушайте, ну, правда, рановато, я думал, где-то они будут ближе к сентябрю.
1: Все, нормально.
0: Ну, может быть, говорят, что дождливая погода хороша для капусты, для кабачков. Как
1: способствует
0: поэтому,
1: росту.
0: Возможно, как раз они и пошли.
1: Кабачковое нашествие.
0: Ну что, кабачки, знаете ли, это вам кабачки.
1: Да, это не шуточки.
0: И что удобно, их хранить не обязательно в каких-то специальных холодильниках, еще в чем-то.
1: Сами по себе
0: лежит кабачок.
1: Хранятся.
0: Так, ну что, давайте начинать нашу утреннюю джимнастику. Мы рассказали немножко, что происходит на улице, а сейчас расскажем, что будет проходить в ближайшее время у нас на GMFM. 7.20 поздравим именинников, 7.30 уже будут яркие заголовки, 7.40 астрологические прогнозы, пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в 7.50, конечно же, игра с подарками.

0: Где пробки?
1: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Крупных пробок и затруднений нет. Стоит трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
3: Реклама.
4: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 24 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, время поздравлять именинников. Прямо сейчас начнем со звезд. Кто же сегодня родился, знает Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает заслуженная артистка России Нона Гришаева.
2: Угу. Знаю, знаю, да. Так мне нравится.
3: Да, назову ее проект. Это день радио, день выборов, папиной дочки, причем в новых она тоже снималась.
2: Хорошенько.
3: Да, несмотря на то, что актриса много лет до популярности работала в театре,

0: Прекрасно.
1: Да.
0: Все. Вот она слава. Нагрязная вот поликлиника.
2: И гонорар сразу.
1: Да, все сразу. Еще один именинник у нас есть. Это актер Илья Носков. Назову его работы. Азазель, Контрибуция, Женский доктор и многие-многие другие. Самое интересное, что Илья сдал экзамены в театральный вуз в 15 лет. Но так поскольку рано. У него не было аттестата о среднем образовании, первые годы он числился как вольнослушатель. И аттестат ему прислали из родного города позже.
0: Интересно как.
1: Да. У актера есть брат, тоже актер Андрей Носков. И они невероятно похожи, их постоянно путают. Андрей Носков снимался в сериале «Кто в доме хозяин».
0: Угу.
1: У Ильи интересное и необычное хобби. Он коллекционирует старинные чемоданы. Таких экспонатов в его коллекции десятки просто.
0: Куда, интересно, с этими чемоданами? Даже на место так много.
1: Складируют. А можно в них что-нибудь положить, кстати?
0: Интересное хобби.
1: Да, замечательно.
0: Ну, здорово. Давайте поздравим сейчас наших именинников из Екатеринбурга. С днем рождения. Пускай все сегодня обязательно сбудется и получится. Все, кто трудится, сегодня уже вторник. Значит, на день меньше трудиться этим летом. Ну, а мы мчимся вперед. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Ходить на рынок за продуктами стало модно.
0: Это правда.
2: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, слушаем.
4: Скажите, вы ходите на рынок?
3: Вот я вчера там буквально был, мы фруктики покупали, так что ягоды очень набрали прилично так, и там хорошие цены.
4: Я, кстати, давно не была, но теперь мне очень захотелось. Походы на рынок внезапно стали новым трендом. Люди массово хвастаются своим уловом в соцсетях.
3: Улов?
4: Да, за те же деньги, что, не знаю, там, в супермаркете, они уносят домой в разы больше овощей, фруктов и ягод. А утверждаю. Самые настойчивые еще и торгуются с продавцами. И вообще все соревнуются, кто сколько наторговал скидочку себе. Угу. Умение договориться и выбить скидку, особенно при покупке сезонных ягод, фруктов и овощей, стало отдельным поводом для гордости и публикации своей добычи в соцсетях.
3: Добычи? Слово такое. Да, действительно, там, ну, вот мне, например, нравится торговаться. Есть люди, которые это не любят, а мне с удовольствием.
5: Не, ну, в жарких странах там даже на тебя продавец может обидеться, если ты с ними не поторгуешься.
3: У нас дождливые страны сейчас. Ну, вчера, по крайней мере, было там... Есть минусы, конечно, это не так комфортно. То есть, там между луж прыгаешь, по досочкам бегаешь.
4: Или когда жара тоже.
3: Но, тем не менее, улов, как ты говоришь, действительно был вчера достойный. Это ящик...
4: Кто-то купил.
3: Ящик...
4: Голубики?
3: Нет. Ну, мы взяли два маленьких ящика голубики, потом взяли ящик клубники и большой ящик черешни. Прям такой.
4: Ой, ну слушай, классно.
3: Килограммов на 7, наверное. Да, и у нас просто все девчонки вчера... Три как-то собрались все вместе и просто объелись от пуза, что называется. И еще осталось огромное количество. Сегодня будем есть чернику. Я с клубникой, мне нравится, вот со сметанкой.
4: Ой, я так в детстве любила.
3: И вот я вчера сделал первую порцию, еще мне жена оладушек нажарила, и сегодня будет у меня вторая часть.
4: Ой, красота.
3: Ну что, рынки снова в тренде. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду, температура днем плюс 25, плюс 27 градусов, в Реже сейчас плюс 17, в Ревде плюс 18, в Краснотуринске плюс 20 градусов.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Джем.ФМ. Сегодня 21 июля, вторник.
1: Овен, ограничь общение. Сейчас важнее сохранить спокойствие.
2: Телец, разреши себе отдохнуть. Это сделает тебя продуктивнее.
1: Близнецы, разговоры о прошлом могут привести к неожиданным открытиям.
0: Рак, сегодня лучше держать свои планы в секрете.
1: Лев, прояви щедрость там, где этого от тебя ждут.
2: Дева, отпусти свое желание все контролировать.
1: Весы, в сложных вопросах доверься интуиции.
0: Скорпион, откровенный разговор рассеет давние недоразумения.
1: Стрелец, рутинные задачи потребуют твоего внимания.
2: Козерог, замечания со стороны помогут тебе увидеть скрытые возможности.
1: Водолей, отличный момент для реализации новых идей.
0: Рыбы, избегай споров и просто наблюдай за происходящим.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Маршрут перестроен в Сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Терта Глобус. У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
11: Где пробки?
12: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Крупных пробок нет. Небольшое затруднение на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 15 минут.

0: 7 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Скоро поиграем. 3 в ряд. Игра уже совсем скоро появится в утренней гимнастике, в которой мы разыграем билет в парк развлечений «Тута круто» на целый день для ребенка и взрослого. Категория 0+. Прекрасный приз. И за него побороться можно начать уже прямо сейчас.
1: Да. Чтобы принять участие в игре, отправляй любой смайлик на наш номер в Макси. Плюс 7 932 020 102 и 5. Вперед!

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщается от регулятора, пишет «Вечерняя Москва». Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещание с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО, в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов, пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях, пишет «Комсомольская правда». Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, со вторника 21 июля погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы включительно. В выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Суледы Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в день города выступят группа Orphan Juice, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс», автоцентр «Джетур», «Глазурит». В центре города сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь, ветер юго-западный 3-7 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» – управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем FM.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0. 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней гимнастике. Играем мы сегодня с Кристиной, она из Екатеринбурга, работает в банке, сейчас везет ребенка в лагерь, а разыгрываем сегодня билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого, категория 0+. Кристина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: То есть ты сегодня, получается, на работе взяла выходной, чтобы отправить ребенка в лагерь?
1: Я в отпуске.
0: Ребенка в лагерь. То есть ты ребенка в лагерь, а сама...
2: Тусить.
1: Отдыхать.
0: Ну давай, рассказывай.
1: Да, конечно, обязательно на озеро куда-нибудь.
2: Ну и правильно, молодец. Тем более денечки позволяют сейчас.
0: То есть план-то у тебя как раз вот где-то здесь, да, отдыхать? В Екатеринбурге, в окрестностях? Или куда-то уезжаете?
1: Да, Балтым.
0: У вас там уже есть свое любимое местечко?
1: Да, ну, частенько туда ездим, поэтому знаем.
0: Слушай, да, Кристина, за тебя, наверное, солнышко вышло в Екатеринбурге, потому что сейчас же говорят, что какие-то солнечные теплые дни идут. Ты как знала, да, взяла отпуск?
1: Да, я прям угадала. Да, мне очень повезло.
0: Мне кажется, у вашего банка договор какой-то с канцелярией с небесной,
2: да.
0: Который говорит, когда Кристина в отпуск идет, с 20-21-го?
2: Все,
0: включаем.
2: Дожди, стоп.
0: Слушай, а ребенок у тебя на сколько уезжает в лагерь?
1: Он такой дневной лагерь, то есть я его вечером заберу.
0: Туда-обратно, туда-обратно, да?
2: Ну, все равно неплохо.
1: Да.
0: Потому что днем можно отдохнуть.
2: Да, что-нибудь поделать для себя.
0: А ребенку знаешь, как интересно в таких
2: лагерях?
0: Конечно,
2: они обычно тематические всякие. У тебя какой, например?
1: Да, он ну как, физкультурно-оздоровительный, водная феерия, они водные развлечения. Сегодня на яхте катаются,
2: вау,
1: на ватрушках будут кататься.
0: Кристина, там нет для взрослых местечка в таком лагере?
2: На яхте покататься.
0: Мы бы с Риткой, с Яриком тоже отправились. Ну хорошо, давайте, пока все немножко заняты, быстро приступим к игре и быстро все проведем.
2: Прямо сейчас Ярик поставит для тебя 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь — получишь приз. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер, Макс.
0: Да. Готова?
1: Готова.
0: Удачи. Сначала слушаем, потом твои ответы. Поехали.
3: Ты меня

0: чем закончились наши отрывочки. Теперь с тебя имена.
1: Давай, называй.
0: Имена, название групп.
2: Сложно.
0: Ну, кого узнала?
2: Песни-то знакомые, а вот название групп. Ну, мне кажется, что второе — это Любэ.
0: Второе — это Любэ, но это неправильный вариант.
1: Давай.
2: Кто там еще?
0: Еще есть первый, третий вариант. Тоже нет никаких.
2: То есть... Нет, мне просто... Я название групп вообще не помню.
0: Ну, то есть песни-то все знакомые, да ведь?
2: Да, песни
0: вот.
2: Знакомые, подпеваешь. А вот исполнителей как вспомнишь, не знаю.
0: Парадокс. Ладно, давай мы сегодня тебя не будем уже мучить. Переходим в мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Кто узнал исполнителей, всех присылаем трех обязательно в наш мессенджер Макс. Будешь первым, заберешь приз на GMFM. Ну, от Кристины. С Кристиной мы поиграем в ближайшее время. Присылай новый смайл, снова сразимся, может быть, в другой уже игре, хорошо?
2: Хорошо, да, спасибо.
0: Все, спасибо тебе за настроение, ты классный, отличного дня.

0: 8 часов 13 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Подводим итоги нашей игры «Три в ряд». Напомню, три музыкальных отрывка, которые мы сегодня приготовили.
1: Люби меня

0: Вот такие три кусочка прозвучали. Ну и действительно, мы сегодня загадали Дубцову, Газманова и мистера Кредо. Первая правильно нам прислала ответ наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, абонент, последняя цифра которого заканчивается на цифры 8 9 2 3. Зовут абонента Лизавета. Мы тебя поздравляем. Именно ты получаешь билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого.
1: На правах рекламы.
0: «Тут-то круто» дарит крутые летние каникулы.
1: Каждый день детей радуют аттракционы и анимация.
0: По будням работает летний клуб.
1: А если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июля.
0: Развлечений хватит на все лето.
1: Подробности в парке «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж.
0: А также на сайте и в соцсетях.
1: Без возрастных ограничений.
2: Джем FM 102.5. Утреннее джем-настика.

0: Где пробки?
1: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоит космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады, также Комсомольская от Петрологической до Малышева, космонавтов от Заречной до железнодорожной эстакады. Много машин на трудовой Кубахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Всем доброе утро. Июль на календаре. Вообще лето сейчас календарное, поэтому, конечно же, отпуска – это очень актуальная тема. И сегодня мы решили поговорить, на чем ты не станешь экономить в отпуске. Ведь дело такое, не кто-то экономит на экскурсиях, кто-то, например, экономит на жилье, кто-то экономит там, на еде, еще на чем-то. Но есть такие вещи, на которых точно ты экономить не будешь. Если, например, взять нас, то мы в отпуске никогда не экономим как раз именно на еде. Потому что всегда хочется попробовать ту кухню, куда ты едешь. Потому что везде сразу мы находим какие-то местные, всегда там мороженое какое-то местное находишь, там какие-то напитки, еду обязательно спрашиваешь, какие именно местного производства, или там какая-то национальная, может быть, какая-то еда. Всегда подскажут, всегда скажут, где это есть, и мы всегда идем туда, вот эти аутентичные местечки, и кушаешь, и, естественно, свое какое-то мнение уже об этом месте представляешь. Еда – это первое, ну и второе – это, конечно, развлечение, потому что зачем еще отдыхать, если ты
1: впечатление,
0: едешь. Да? Да, вот, получить. Например, сейчас мы уже готовимся к отпуску, уже набронировали себе огромное количество экскурсий всевозможных. Я вообще очень люблю автобусные экскурсии. Mm-hmm. Пешеходные не очень люблю. Можно, когда из автобуса выходишь, посмотрел, обратно в автобус и повезли. А автобусные прям обожают. Едешь, тебе все рассказывают. Причем, и либо автобусные экскурсии, если есть возможность на теплоходике прокатиться в городе, тоже берем теплоходик обязательно на экскурсию, потому что это тоже своего рода такая, ну, интересная очень история, потому что с реки все немножко по-другому воспринимается, или там с моря, с океана, откуда где ты находишься. И хочется, мне очень нравится еще и на вечерний город посмотреть всегда, mm-hmm. именно вечером катаешься, допустим, потому что совершенно два разных города днем, и даже вот Екатеринбург, он днем один, а ночью совершенно другой. Вот, поэтому экскурсии и еда, наверное, то, на чем мы точно не экономим. Мы спокойно относимся к жилью, то есть мы, например, не особо привередливы, там какой-то минимум у нас, допустим, есть, но если выбирать, например, между экскурсиями интересными и какой-то дорогим жильем, мы возьмем экскурсию, жить будем в жиле попроще, например. Это вот что касается нас. Рит, на чем ты не станешь экономить в отпуске?
1: Я не экономлю вообще на отпуске, я только что поняла. Потому что я могу немножко подкопить до отпуска, угу. и даже так нормально, да? подкопить, да, угу. где-то на чем-то сэкономить, но во время отпуска, потому что я много работаю, я прям расхожусь по полной.
0: Эх!
1: Да. Я никогда не экономлю на жилье, потому что, ну, если это какой-нибудь прогулочный такой город или страна, то я выбираю отель в центре, угу. и хороший отель, чтобы там было комфортно максимально, ага. чтобы был, например, кондиционер, ну, были максимально такие, или зимой было тепло.
0: Ну,
1: вот я читаю очень много предложений, выбираю внимательно,
0: ты
1: к этому всегда отношусь по-разному. Последнее, например, мы через туроператоры делали. Угу. Если это пляжный отдых, стараюсь тоже, чтобы отель был максимально комфортный, чтобы там было многое включено. Также я тоже не экономлю на впечатлениях, ну, потому что зачем ехать? Хочется попробовать колорит этой страны, да, угу. или города этого. На еде тоже стараюсь не экономить, потому что, ну, во-первых, чтобы это была качественная пища, чтобы угу. ничего там у тебя плохого не случилось во время отпуска, как минимум. Вот, ну, в принципе, ни на чем таком. Могу где-нибудь сэкономить на транспорте, например, не проехаться на такси, да, или пешком прогуляться, ну, и как раз с этой целью выбираю часто отель в центре, чтобы все достопримечательности, угу. например, были в пешей доступности.
0: Прекрасно. На чем ты не станешь экономить в отпуске, пиши нам, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер Макс, также там находится наш канал GMFM, либо пиши в группу ВК, пост уже размещен, пиши прямо под ним, все почитаем, заодно и сообщение вручаем.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что приготовила?
1: Расскажу, сколько дней должен быть отпуск, чтобы по-настоящему отдохнуть.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
8: Сколько дней вам нужно в отпуске, чтобы по-настоящему отдохнуть?
7: Ну, для меня, если брать, идеально 2 недели. Через 2 недели уже хочется на работу, а вот за неделю не успеваешь отдохнуть.
8: Ну, для меня в целом так же, а для тебя, Ярик?
9: Ну, мне кажется, побольше бы чуть-чуть еще.
7: Тебе дней 30.
9: Ну, наверное, да, полноценный месяцок. Да, и хорошо.
8: Вот, кстати, эта информация для тебя, ты ее подтверждаешь. Ага. Короткий отпуск опасен для здоровья.
9: Ух ты.
8: Врачи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Запретили. Да,

0: это расскажите своему начальнику. Ага. Когда вы уходите в отпуск на недельку, другую, так, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические заболевания. Угу. Дробить отпуск как-то тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм по-настоящему отдохнет и восстановится.
1: А ты сколько, как, мне кажется, за месяц уже устанешь отдыхать.
0: Мне тоже кажется, я не знаю, что делать.
2: Абсолютно не устаю.
1: А я знаю, почему мне нравится две недели? Потому что ты, когда отдыхаешь две недели, ты знаешь, что у тебя еще есть возможность отдохнуть две недели. А когда ты сразу месяц потратил, ты думаешь, ну все, теперь год ждать.
0: Да, вот это мне тоже не нравится. А то ты можешь, например, в зимний период или там весной сходить, и потом еще летом или осенью. Мне
1: слушай,
0: кажется,
1: а вот что делать с учителями, которые полтора там месяца отдыхают? Получается, они им еще хуже?
2: Ничего не делать, пусть отдыхают.
1: Оставлять, да? Учителей не трогаем?
2: Так оставим, да.
1: А кроме учителей, на что-то отдыхают еще такие же?
0: Ну да, мне кажется, военные у них тоже там по 45 дней или сколько-то еще.
1: Ну, в общем, мне кажется, здесь каждый выбирает для себя. Если ему комфортно, и он отдыхает за две недели так же, как другой за месяц, то почему нет? В общем, я тут с этой статистикой не согласен, но решать, конечно же, вам.
0: Да, самим. Мне кажется, как тебе оптимально, так и делай.
1: Ну, ученые пускай сейчас ходят только на 30 дней, да?
0: Да.
1: Ну, раз они сами себе...
0: Сами себе приписали.
1: Никаких двух недель для ученых.
0: Месяц.
2: Минимум.
1: Яркие заголовки только что на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном солнечно и плюс 21 градус на термометре. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 18, в Полевском плюс 19. В Асбесте также плюс 19, а в Уссурийске уже плюс 20 градусов.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Всем доброе, теплое летнее утро. Это утренняя джимнастика. Разговариваем мы сегодня с тобой на классную тему, на чем ты не станешь экономить в отпуске. Очень актуально, особенно для тех, кто собирается, ну и даже тех, кто побывал. Пиши нам, а мы твои сообщения читаем, заодно и сообщение вручаем сертификат на круг пиццы. Ну а сейчас у Ярика хочется узнать, вот ты на чем не станешь экономить в отпуске?
1: Наверное, все-таки на подарках, на сувенирах, на каких-нибудь вкусняшках привезти ребятам, своим близким друзьям, да, подарить. Я из тех людей, которые, да, которые съездил, и что-нибудь вкусненькое, ну или какой-нибудь запоминающийся подарочек привез.
0: Молодец
1: вот.
0: Какой.
1: А еще я люблю путешествовать на автомобиле, потому что ты здесь не ограничен. Ты можешь привезти все, что угодно. Все,
0: ну,
1: что
0: да.
1: тебе в багажник влезет.
0: Вот это согласен.
1: Чтобы не тащить на руках.
2: И с собой
1: по вокзалам,
2: взять.
1: Да, по вокзалам, по аэропортам. Да, то есть ты не привязан ни к чему. У тебя, пожалуйста, автомобиль, багажник, все.
0: Мы на юг так ездили давненько, правда, еще был, но я помню, у меня полный багажник был арбузов, дыни, приехали,
1: вот.
0: И такой в машине, знаете, аромат стоит из этого, ну, дынно-арбузный такой, амбре прекрасный, вот эти дыньки, конечно, классные, потом у меня еще очень долго пахло автомобиль
1: вот
0: дынями.
1: У меня мечта все-таки съездить на юг в следующем году уже на своем автомобиле и привезти вам, ребята, что-нибудь там просто потрясающее.
0: А тут все такое вкусное.
1: Вкусняшку какую-нибудь.
2: Давай,
0: здорово.
2: Давай, отправляйся.
0: Ну что, да, почитаем, на чем ты не станешь экономить в отпуске, какие сообщения нам уже пришли.
2: Света пишет: на впечатлениях не буду экономить и на том, чтобы потеряться. Понимаете? В прошлом году я пыталась все расписать по часам, искать бесплатные входы, ходить пешком 5 километров, чтобы сэкономить на такси. Итог: я приехала уже злая и уставшая. Теперь я плачу за такси, за гида, за этот дурацкий катер, который возит к маяку. Деньги вернутся, а воспоминания о том, как ты стоишь на носу катера, ветер в лицо и вокруг только синева, это не продается.
1: Это точно.
0: Согласен. Танюшка написала: доброе утро. В отпуске я ни на чем, не экономлю. Ну, то есть на все.
2: Да, я все. Соглашусь с тобой.
0: По принципу местные жители живут за счет туристов, а я поехала тратить деньги. Но это не про наш Сочи. Экономлю до отпуска, покупаю не в турагентстве, а сама билеты и жилье. Не живу неделю на одном месте. Так намного интереснее. Я, кстати, тоже торопышка, мне больше недели уже тяжело жить на одном месте. Я обычно дня 3-4 и меняю место дислокации, либо город меняю, либо даже страну. В общем, вот у нас обычно тур строится таким дробленными. То есть мы тут немножко, там немножко, тут немножко. И вот таким образом мне больше нравится.
2: Да, я так же. Ну, чтоб новизна была. Есть даже какой-то гормон новизны, кстати.
0: Да, но я совершенно не тот человек, который лежит на пляже целый день. Это вообще не про меня.
2: Красный.
0: Мне так жалко время тратить. Во-первых, я не люблю это загорать солнце. Во-вторых, мне просто жалко время. Мне всегда нравится куда-то сходить, что-то посмотреть, где-то побывать, куда-то скататься. Вот такой какой-то я более активный человек. В общем, экскурсии наш все. Продолжаем от тебя принимать сообщения, на чем ты не станешь экономить в отпуске. Присылай нам свои сообщения, возможно, даже есть истории какие-то. Плюс 7-932-020-102.5, мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM, либо группа ВК. Пиши, куда тебе удобней. Все читаем, и за одно сообщение вручим крутой приз на GMFM.

0: Кошка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Восточная от Куйбышева до Декабристов, также Верхотурский проезд, Космонавтов от ЕКА до Железнодорожной эстакады, также Космонавтов от Бакинских комиссаров до Железнодорожной эстакады, Токари от Кирова до Крауля, многомашинно-трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Далее, мальчики и девочки в утренней джимнастике. Прямо сейчас приглашаем всех желающих принять участие, побороться за главный приз, а это пара билетов на мультимедийное шоу саундтреков, турецкие сериалы, категория 12+.
1: Как обычно, в игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Чтобы принять участие, достаточно отправить свой любимый смайлик, выбирая какой-нибудь летний, жаркий. Наш номер в Макси плюс 7 932 0 102 и 5 уже открыт для твоих смайликов.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В нескольких регионах России ночью объявили ракетную опасность. В частности, в Калужской, Ростовской, Волгоградской областях, Саратовской, Самарской, на Ставрополье. Предупредили местные губернаторы, региональные МЧС и РСЧС. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Под ракетные удары попали Белгород и Белгородская область. Об этом сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, сегодня там никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы устанавливают последствия атаки. Также в стране перестали работать некоторые аэропорты. Еще один европейский лидер заявил о том, что не видит угрозы Евросоюзу от России. Это президент Хорватии Зоран Миланович. При этом он отметил, что некоторые силы стремятся спровоцировать конфликт с Россией. Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят, цитирует Миланович агентство ТАСС. Загребу не следует участвовать в действиях так называемой коалиции желающих, поскольку это лишь создает условия для психологической подготовки к войне с Россией, отметил хорватский президент. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов. Дожди почти не прекращаются с начала июня. Как объясняют синоптики, над регионом установилась область пониженного атмосферного давления. Высотный циклон объединился с системой Атлантического циклона и сформировал мощные дождевые облака. Тяжелая ситуация в целом ряде городов, в их числе Полевской, Ирбит, Кушва, Первоуральск, Ревда. В Каменске-Уральском затопило единственный роддом, сообщает телеграм-канал «База». В области работают 8 пунктов временного размещения. В них живут 86 человек, в том числе более 30 детей. С потопленных территорий эвакуировано более 400 человек. 89 соглашений будут подписаны по итогам ювелирной выставки «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Российские байеры готовят к заключению 40 договоров о сотрудничестве с 23 брендами. Зарубежные обсуждают детали 49 соглашений. Прямо на выставке представители российских мультибрендовых торговых пространств совершили 10 закупок, чтобы уже вводить в ассортимент новые изделия. Выставка ювелирного искусства и бижутерии проходила в Екатеринбурге с 15 и 16 июля. Организовал ее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В выставке принимали участие байеры из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Показ главной мировой премьеры лета фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей кинозалов столицы. В Минкультуру России заявили, что заявка на прокатное удостоверение для «Одиссеи» не поступала, пишет агентство ТАСС. Напомню, мировая премьера картины прошла 6 июля в Лондоне. В широкий прокат она вышла 17 числа. Сюжет рассказывает о царе Итаке Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к своей жене Пенелопе. «Одиссея» играет Мэтт Дэймон. В картине целая плеяда голливудских звезд и масштабные съемки. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Реклама.

0: Вели Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, солнце за окном и плюс 22 градуса на термометре. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями и, возможно, небольшой дождь. Ветер будет юго-западный 3,7 метра в секунду, а вот температура днем поднимется до плюс 27 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
2: Jam.fm.

0: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики-девочки» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы», категория 12+. За призы поборется Семен, он из Екатеринбурга, работает юристом, уже приехал на работу. Семен, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы сегодня всех спрашиваем, на чем ты точно не будешь экономить в отпуске. Ты, когда едешь в отпуске, на что тебе денег не жалко?
1: Ну, не жалко, наверное, на отель, чтобы было комфортно.
0: Комфортное проживание, да?
1: Да.
0: Ага, потому что некоторые как раз, вот что касается меня, мне, в общем-то...
2: Все равно, где упал, там все
0: да,
2: равно.
0: Потому без что, разницы. Да мы приходим, потому что поздно ночью, и уходим рано утром.
3: Вот, правильно.
0: Не, ну с другой стороны, некоторые в отеле проводят много времени, понимаешь? Да. И для некоторых еще берут в отеле, там, чтобы завтрак, обед, ужин.
2: Или чтобы поработать, я иногда работаю, например.
0: Да, но в отель комфортный, конечно, хорошо, это согласен. То есть для Семена главное, это прям комфортное проживание. Хорошо. Играешь сегодня с Аней. Аня у нас из СССР, тебе работает медсестрой в Сысвердской центральной районной больнице, уже трудится вовсю. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ты в отпуске на чем не экономишь?
4: У нас отпуска, в принципе, такие, что мы безотельные. В основном самостоятельного, как сказать-то...
0: Отдых.
4: Передвижение, отдых, да, самостоятельно организован. Ну, на чем можно не экономить? На времени. Времени в отпуске всегда... Должно быть предостаточно для отдыха именно.
0: А ты какой больше любишь обед отдыха? Это активный, либо полежать, позагорать?
4: Два в одном.
0: Ага,
4: и можно и то, и другое. Да? Главное, чтобы природа была рядышком.
0: Все-таки это природа, не города, да?
4: Да, да, да.
0: Ясно. Клево. Ну что, желаем вам, если вы еще не были в отпуске, именно так и отдохнуть. Ну а прямо сейчас желаем удачи в нашей игре «Мальчики-девочки». Слушайте правила.
2: Для вас мы приготовили по три вопроса, на которые по традиции предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Ане, я буду задавать вопросы Семену. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Семен, первый вопрос для тебя.
2: Реакция Майера – это процесс в кулинарии, который протекает при нагревании или при заморозке продуктов?
1: Так, еще раз.
2: Реакция Майера – это процесс в кулинарии, который протекает при нагревании или при заморозке продуктов?
1: Думаю, что при нагревании.
2: Абсолютно верно. Это та самая золотистая корочка. Да, на шашлычке, например.
0: Аня, вопрос для тебя. Где находится улица Футбольная в Екатеринбурге? На Компрессорном или на Визе?
4: На Визе.
0: На Компрессорном. Ничего страшного, теперь ты об этом знаешь. Семен, вопрос номер два для тебя.
2: Сегодняшняя именинница, актриса Нона Гришаева, сыграла маму в «Папиных дочках». Как зовут ее героиню? Людмила или Любовь?
1: Людмила.
2: Абсолютно верно, молодец, Людмила Васнецова.
0: Анечка, вопрос для тебя. Что нет у новорожденного, слез или слюны?
4: У новорожденного?
0: Да, что нет у новорожденного, слез или слюны?
4: Слез.
0: Да, действительно, слезовые железы появляются позже, а у новорожденных, представляешь, не плачут?
2: Да.
0: 2-1. Семен, вопрос номер 3 для тебя.
2: Камень цитрин – это разновидность кварца или разновидность изумруда?
1: Камень цитрин. Наверное, изумруд.
2: Нет, это разновидность кварца, хотя похож немножко на изумруд.
0: Теперь Семен об этом знает. Аня, вопрос номер 3 для тебя. Сколько костяшек в домино? 28 или 32?
4: 32. 28.
0: Ну что, теперь ты тоже об этом знаешь. Семена 2 сегодня правильных ответов, у Ани 1, поэтому Ане говорим спасибо, но расстаемся ненадолго, ждем от тебя новых смайлов, поиграем в ближайшее время. Хорошо, Ань?
4: До встречи.
0: Спасибо тебе за настроение. СССР, тебе огромный привет. Ну а Семена поздравляем с победой. Ура! Утро задалось, Семен. Вручаем тебе пару билетов на шоу саундтреков «Турецкие сериалы».
1: Ура!
2: На правах рекламы.
0: В живом исполнении симфонического оркестра прозвучат композиции из сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других.
2: Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского.
0: Для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УС Тодо Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса, спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm, ООО «Атлантик Про», проверенные автомобили с пробегом.
9: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Китова от Братской до Новинской, также Халтурина, Токарей от Аполихинской до Крауля, Трудовая, Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Много машин на Челюскинцев, от Братьев Быковых до Восточной, на Космонавтов от Индустрии до ЖД Эстакады и на Серафима Дерябина и Токарей от Бардина до улицы Крауля.
10: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Всем доброе утро. Обсуждаем мы сегодня отпускную тему, на чем ты не станешь экономить в отпуске. Большое количество сообщений пришло. Почитаем, что еще написали.
1: Ирина пишет: когда приходит долгожданный отпуск, я не экономлю на сборы. Из разряда: надо купить новый чемодан, что-то мы уже старенький. Или к этой футболке нужны новые шорты, а потом сланцы, оказывается, тоже хочется новые, которые больше подходят. Пляжная сумка теперь уже не вписывается по цвету, закажем еще одну. И новый комплект одежды нужно купить, а лучше не один. Берем все, и не важно, что два из трех точно так и пролежат весь отпуск в чемодане. Далее, крем от солнца. А как же аптечка а-ля «а вдруг»? Ага. А перекус в пути, вкусняшки всякие и много чего еще.
2: Ну да.
1: Экономия на данном этапе – это недопустимо. Предвкушение отпуска – это самые дорогие эмоции. Плачу с удовольствием.
3: Кстати, да, вот лучше даже вот по ощущениям-то предвкушение, чем
0: да,
3: сам.
0: Чем есть, сам отпуск. Потому да, что ну, когда ты...
3: Ожидание, да, ожидание вот этого всего чуда.
0: Потому что оно еще будет, да. А когда ты в отпуске, оно уже заканчивается.
1: Да, это прям неприятно.
0: Неприятненько. А что касается, вот ты сейчас прочитала сообщение, я понял тех людей, которые с огромными чемоданами, которые никуда не влазят. И ты думаешь, вы куда столько? Вы это все везете с собой? Телевизором, стиралку? Таня пишет: привет, ЖМФМ, я в отпуске не стану экономить на своем времени для своей семьи, когда все время все на работе. Времени для семьи мало, а тут достаточно времени. Самое главное – это семья, отдых с семьей на природе, в парке, развлечения, просто побыть рядом – это такое удовольствие. И тут я, наверное, тоже соглашусь, потому что все что-то как-то бегом, скорее, и собраться все вместе – это тоже такая проблематика прямо сейчас, это правда. А в отпуске вот все здесь. Бежать вообще никуда не надо. На чем ты не станешь экономить в отпуске? Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал. Либо пиши в нашу группу ВК. Сообщения все попадают к нам, все читаем. За одно из сообщений вручим классный приз. Сертификат на круг пицца от ресторана Пицца Миа.

0: 9:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Озвучу необычные имена, которыми называют детей в этом году.
0: Ох, для многих актуально.
2: Реклама. Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе. Масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
7: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. «Траектория» – квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Телефон рекламной службы JamFM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: JamFM.
0: 80 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки.
1: Социологи проанализировали статистику имен новорожденных с начала 2026 года и назвали самые необычные и популярные, конечно.
0: Давай.
1: Среди мужских имен уверенно лидируют традиционные варианты Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Но наряду с ними встречаются по-настоящему уникальные имена. Никодим, Спиридон, Гектор, внимание, Золотой.
0: Золотой.
1: И золотой. Евсевий.
0: Ничего себе.
1: Какой вам больше нравится?
0: Ну,
1: Гектор или Золотой?
0: Я к Никодиму привык. Дело в том, что у нас был друг, у него фамилия была Никонов. Ну, мы почему-то звали Никодим, не знаю, по фамилии, да.
1: Необычно.
0: И как-то к Никодиму мы привыкли уже.
10: Не Никон, а Никодим. А, или ты одно и то же?
0: Не знаю.
1: Мне кажется, это разные абсолютно
0: имена. Я вот с Никодимом встречался только в своем детстве. И все, больше нигде.
1: Расскажу еще про девчонок.
0: Кстати, давай.
1: Девочки, кстати, рождаются по статистике реже, но спектр их имен не менее разнообразен. Помимо привычных классических вариантов, родители активно обращаются как к современным зарубежным именам, например, Мерседес, Наоми и Александрита. Ой, кстати, мне нравится, как будто Рита немножко там есть.
0: Александрита.
1: Да, миленько.
0: Ну да.
1: Так и к каким-то древнерусским традициям. В частности, есть малышки с именами Матрёна, Февронья, Агафья и, внимание, Берегиня.
0: Берегиня.
1: Ой,
0: да,
1: хорошо,
0: наши,
1: да?
0: Имена. Я тут недавно отдыхал, ездил и познакомился с девушкой, которую зовут Марфа.
1: О, хорошее имя, я знаю тоже Марфу.
0: Марфа.
10: Представляете, да, вот если когда какой-нибудь Золотой с Берегиней встретится.
1: Ой, красивый брак будет.
0: И про Марфу хочу добавить, что она еще играла на арфе. Марфа играла на арфе.
1: Я знаю Марфу, которая играет на флейте.
0: Ну вот, все-таки, а арфа тут прям часть имени, понимаешь?
1: Красиво, да.
0: Арфа. Ну, в общем, сейчас огромное количество имен. Радует, что все-таки классические имена лидируют.
1: Да.
0: По крайней мере, пока.
1: Разнообразие есть, тоже не скучно.
0: Это правда. Яркие заголовки только что на JamFM.
2: Прогноз погоды на JamFM.
0: 9:30.

22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, возможен дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду, температура днем плюс 25, плюс 27 градусов, в Реже сейчас плюс 20, в Ревде плюс 21, в Краснодуринске плюс 23 градуса.

0: 9:41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса.
1: Прямо сейчас гороскоп на Джем ФМ. Сегодня 21 июля, вторник.
2: Овен, ограничь общение. Сейчас важнее сохранить спокойствие.
3: Телец, разреши себе отдохнуть. Это сделает тебя продуктивнее.
2: Близнецы, разговоры о прошлом могут привести к неожиданным открытиям.
1: Рак, сегодня лучше держать свои планы в секрете.
2: Лев, прояви щедрость там, где этого от тебя ждут.
3: Дева, отпусти свое желание все контролировать.
2: Весы, в сложных вопросах доверься интуиции.
1: На Скорпион, откровенный разговор рассеет давние недоразумения.
2: Стрелец, рутинные задачи потребуют твоего внимания.
3: Козерог, замечания со стороны помогут тебе увидеть скрытые возможности.
2: Водолей, отличный момент для реализации новых идей.
1: Рыбы, избегай споров и просто наблюдай за происходящим.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы. Посадская от Полимера Тольятти до Репина, также Трудовая, Губахинская проезжая, от Деревского тракта до Кромного переулка, Халтурина, Токаря, Тополихинская до улицы Крауля. Много машин на Космонавтов от Индустрии до ЖД Эстакады и на Серафиме Дерябина и Токарей от улицы Бардина до улицы Крауля. Также информация для автомобилистов: не работать светофор на пересечении улиц Токарей и Крауля.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Сегодня обсуждаем отпуска, спрашиваем тебя, на чем ты не станешь экономить в отпуске. Почитаем, что еще пришло.
1: Лена пишет: «Я уже побывала в отпуске и не жалела денежек на подарки моим любимым родителям. Они живут в Казахстане, и я к ним летала в гости».
0: Хорошо, когда вот люди такие
1: с подарками прилетают,
0: да.
1: Есть такие классные.
0: Их прям ждешь из отпуска возвращения.
1: Нет, она наоборот повезла в отпуск подарки.
0: Понятно, но люди...
2: Отсюда туда.
0: Да, я думаю, оттуда сюда тоже привезла.
1: Наверное.
0: Из Казахстана есть что привезти. Татьяна пишет: «Доброе утро, джемовцы, на экскурсии точно не буду экономить. 20 лет назад я прилетела в Египет и купила тур на улице на осмотр достопримечательностей. Ехали мы от Хургады до Луксора. Очень долго на рейсовом автобусе. По дороге серпантин, холодно, жуткие взгляды египтян. Хочется пить. Но экскурсия удалась. Гид увлекательно рассказывала про историю луксорского древнего города. Прошлись на кораблике по реке Нил, и хорошая компания, залог отличного путешествия». Ну, то есть тоже экскурсии они вывозят, потому что когда ты отдыхаешь на месте и не знаешь ничего, не очень интересно. У нас всегда, когда новое место, первое, что мы делаем, обзорку, а потом уже на обзорке узнаешь те места, куда хочется уже более детально попасть. Обычно так как-то проходят наши отпуска. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения, на чем ты не станешь экономить в отпуске. Присылай их нам в мессенджер Max +7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группа GMFM во ВКонтакте.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Подготовка нового обмена пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны утверждают списки, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские. Об этом сообщил агентство ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что это будет очень значимый обмен. Точные сроки намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренности. За каждым именем в списках семьи в тревожном ожидании и надежде на скорейшее возвращение родных и близких, отметила омбудсмен. Также она призналась в том, что ее телефон постоянно переполнен сообщениями с вопросами о том, попали ли в списки на обмен мужья и дети заявителей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплены 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация людей пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадала дождевого паводка Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, проливные дожди наконец уходят с территории Свердловской области. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по региону ожидается погода без существенных осадков. В четверг кратковременные дожди, сообщает сайт Урал-Гидромета. В пятницу и субботу также возможны кратковременные осадки. Температура в выходные поднимется до плюс 30 градусов. В воскресенье, в понедельник Росгидромет обещает сухую жару и до плюс 32. Начало августа пока погодные интернет-ресурсы обещают в основном сухим и теплым. С дневной температурой примерно плюс 25. В аэропорту Екатеринбурга с сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А, где откроют дополнительную входную группу. Также попасть в аэропорт можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом-переходом, пояснили в пресс-службе воздушной авиагавани. Остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Они будут напротив терминала А. Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. В рамках проекта на ней появятся скамейки, качели, игровая зона для детей. Территорию также планируют озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда». ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля, сообщает издание Sky Sports. Напомню, Аргентина проиграла Испании 0-1. После финального свистка аргентинский футболист Передес схватил за шею испанца Эрика Гарсию, уложил на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев Родри, а тренер сборной Аргентины Роберто Аяла пытался ударить по лицу испанского полузащитника. Также аргентинский футболист повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Октранс», автоцентр «Джитур», «Глазурит». Сейчас за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» – управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 10 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Подводим итоги темы утра. Разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ми». Обсуждали мы сегодня, на чем ты не станешь экономить в отпуске.
1: Настя пишет: я не экономлю на игровых комнатах для детей и парках аттракционов для детей. Их у меня трое. Моменты, когда они чем-то заняты, я хотя бы могу перекусить или просто позалипать в телефоне. Бедняжка.
0: Счастье вдруг. Екатерина написала: привет, не экономлю на сне. Это тот человек, которому не важно экскурсии, главное поспать.
1: Ну, да. Слушай, в отпуске важно выспаться.
0: Но есть такие люди, которые отпуск так проводят. Просто спят.
1: Нет, они просто спят подольше немножко, я их понимаю, чем обычно.
0: Да, ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ирины. Здесь целая история. Когда приходит долгожданный отпуск, я не экономлю на сборах. Этот самый долгожданный отпуск, чаще всего не маленький бюджет получается. Из разряда: что надо купить? Новый чемодан, что-то мой уже старенький. Да и на четырех колесах, чтобы эффектно катить его по ровному полу в аэропорту целых 50 метров. Ну или к этой футболке нужны новые шорты, а потом сланцы, оказывается, тоже надо новые, которые больше подходят. Пляжная сумка теперь уже не вписывается по цвету. Закажем еще одну. И новый комплект одежды нужно купить, а лучше не один. Берем все. И не важно, что два из трех точно пролежат в отпуске весь день, все время в чемодане. Далее. Крем от солнца. Для солнца. До и после солнца.
2: Вместо солнца.
0: Это, девчонки, точно про вас. А как же аптечка а-ля вдруг? Надо обязательно скупить и заполнить отдельный саквояж лекарствами. А перекус в пути вкус сняшки всякие, да много чего еще. Экономия на данном этапе недопустима. Предвкушение отпуска – это самые дорогие эмоции. Плачу с удовольствием. Ну, мы согласились, что действительно предвкушение отпуска иногда даже приятнее самого отпуска.
1: Да, ну ждешь.
0: Это так приятно все приобретать. Ирина, тебе сегодня мы еще вручаем наш главный приз – это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы GEM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: GEM-FM. Где пробки?
6: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина, педагогическая, до Малышева. Также Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Титова, от Сухоложской до Новинской. Много машин на Халтурина, Токарей, от Тополихинской до Крауля. Также на Крауля от Заводской до улицы Токарей и на Серафимы, Дерябина и Токарей от Бардина до Крауля. В районе пересечения улиц Крауля и Токарей не работает светофор. Ищите пути объезда.
4: 102.5 GEM-FM.

0: Всем доброе утро. Сегодня оно спортивное. В утренней гимнастике великолепные гости. Сегодня с нами главный тренер футбольного клуба «Урал», один из самых ярких футболистов 90-х, игрок сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран. Аплодисменты.
1: Ура, доброе ура!
2: Доброе утро.
0: Ну, конечно же, сразу поздравляем с победой. В выходные «Урал» обыграл «Енисей». Вдруг кто не знает, 3-0. Это была отличная игра с красивыми голами. И, кстати, сразу хочу спросить по поводу таймов. Они немножко отличались, первый и второй, кардинально.
2: Ну, таймы. Понятно, тренеру всегда хочется, чтобы они не отличались. Но такое случается, бывает. Поэтому мы сначала, ну, конечно, это шутка, погрузили болельщиков в напряжение, а во втором тайме мы... То есть вытащили из напряжения и, да, как говорится, уверенно победили. Здорово это.
0: Мне хочется спросить, а что вы им сказали во время перерыва?
2: Ну, просто такой... Я боюсь, что у меня штрафы. И сейчас я от вас выйду не столь отдаленные места, там зададут вопросы. Поэтому, если серьезно, то понятно, диалог был на повышенных, потому что я всегда им говорил, я говорю, могу понять и принять ошибку, разобрать, но без воли, без характерность на поле это не для меня. Поэтому, когда я вижу такие моменты, то, естественно, здесь может все летать, и стулья, и бутылки по раздевалке. Ну, пока до этого не дошло, я думаю, не дойдет. Но в целом ребята были немножко зажаты первым матчем, все-таки начало, все хотели стартануть хорошо, и губернатор был, и руководство было. Но, к сожалению, это футбол, это такое случается. Но, как потом мне сказали, «Урал» 2 года ставил задачу и стартовал с побед. Но я говорю, ну тогда мы правильно сделали, это мы, да, что-то поменяли, поэтому...
1: Стратегия.
2: Стратегия, да. Но в целом, да, вот зажатость была небольшая, поэтому во втором
0: раз... Классный.
2: Спасибо.
0: Екатеринбург, кстати, как для вас? Во-первых, мы на вас очень надеемся. Во-вторых, как вам город? Успели что-то посмотреть? Какие-то плюсы, минусы, может, нашего города уже отметили?
2: Ну, я до этого был, прилетал только на игры. И сейчас пока знакомлюсь, но мало времени, потому что квартира, база, тренировка, квартира. Поэтому чуть позже буду так более... глобально знакомиться, потому что знаю, что это третий город у нас в стране, после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбург на третьем месте.
1: Ой, приятно.
2: Но это многие мне говорили, ты едешь работать третий город в стране, поэтому это я вижу, что да. Ну, в целом, был в храме на крови, то есть я люблю эти моменты, ну, зайти в церковь, пообщаться, как говорится, с Богом, это, поэтому очень понравилось, но хочу это расширить больше.
0: Закончился яркий чемпионат мира по футболу в Америке, но вы ведь тоже играли в чемпионате мира в США,
2: да,
0: в 94-м. Какие воспоминания остались с того события?
2: О, это супер праздник, это для футболиста попасть на форум такой чемпионата мира, это, конечно... Не каждому удается, и это атмосфера, это все живут футболом, игры.
1: Единение, наверное,
2: единение
1: какое-то.
2: Единение такое, то есть все погружены в спортивную составляющую, и, конечно, много журналистов, телевидения, постоянно какие-то интервью, какие-то вопросы, и в целом игры. У нас тогда Бразилия была... Такая, скажем так, звездная, но держались мы первый тайм и 0-0, а во втором все-таки Бразилия 2-0 проиграли. Поэтому нет, это супер форумы для футболиста, который побывал там, это, ну...
0: Кстати, на ваш взгляд, чем отличается жизнь современных футболистов от футболистов 90-х? Есть различия? Или все точно так же?
2: Это квесты пошли какие-то. Ну, мы немножко воспитаны были в другом направлении. Тогда, ну, понятно, СССР, это идеология другая, то есть это везде должна быть дисциплина. Не дай бог, там где-то не уступил место в трамвае или в троллейбусе. Это, понятно, подзатыльник мог, ну, мужчина постарше, то есть...
1: Отвесить.
0: И это нормально было?
2: Это нормально, это воспринималось, то есть... Сейчас поколение, конечно, поменялось. Ну, скажем так, ранимые это поколение. Я его называю поколение Пепси. Здесь нужен специальный подход, но такие ранимые в этом плане, что мы сейчас общались перед тем, как вам зайти, что да, у нас тогда были старшие, они воспитывали, помогали воспитывать, угу. направляли правильно. Где-то неправильно, но ты должен пройти через свой это, путь. Да. А здесь вот эта преемственность немножко она утрачена. Поэтому в целом все равно ментальность у нас никуда не делась, и здесь и кнут, и пряник должен присутствовать даже с этим поколением.
0: Ясно. Недавно Месси в интервью сказал, что он счастлив, если утром проснулся, и у него ничего не болит. Действительно, профессиональный спорт – это же тяжелое испытание, да?
2: Но
0: для организма.
2: Ну, футбол вообще самый травматичный вид спорта, это признан в мире. И, конечно, это если ты на максимуме относишься к футболу, то есть то, что я своим футболистам сейчас в Урале говорю, что футбол – это тяжелый вид спорта, и нужно на максимуме отдаваться, и футбол тебя будет награждать, а в целом, да.

0: добиваться результатов, ты должен работать 24 на 7. Игрок ты отыграл и пошел, а за тебя там он, тренер пусть думает, тренерский штаб, там еще кто-то, я что, ну...
1: Удобно.
0: Да, это было более-менее удобно, все равно ты, ну, немножко переживаешь, если ты не выиграл игру, ну, так, она отдаленно, то есть все, а тренер, он, понятно, первый день, особенно второй день, вот, даже после торпеды, ты все равно гоняешься в голове, что ты не доделал, что ты не сделал, что ты должен был сделать, это, конечно, самоедство, ну, по крайней мере, у меня пока, я не докопаюсь до ответа, что было чуть не так. Поэтому, ну, скажем так, главным тренером, ну, нужно быть готовым внутри, потому что, да, это можно так, как говорится, нарисоваться, mm-hmm. я главный тренер, а что дальше?
2: Да, результат все равно спросит.
0: Результат будут спрашивать, и ты должен готов быть к разным ударам, потому что у тебя ответственность вот сейчас вот перед областью, перед губернатором, перед руководством, перед болельщиками, это самое главное. А не так, что как пойдет.
2: Понятно.
0: Так не работает.
2: Про вас говорят, вы сильный мотиватор. Расскажите, как настраивать игроков. Какие слова.
0: Добрые слова.
2: Возможно, действия.
1: Мягкие.
0: Ну, были хорошие учителя у меня, начиная с Лобановского, великого тренера, Романцева, Бобби Робсона, Свен-Горана Эриксона, Топ Мюллера, Осима, это последний мой клуб. Это везде я брал именно те вещи, которые я через себя пропускал, и на меня это действовало. Поэтому вот эти вот учителя дали многое. Если ты умеешь анализировать и брать лучшее, конечно, это здорово. Поэтому, понятно, тут менталитет, то, что я уже сказал, тут и кнут, и пряник. Но всегда я люблю доносить игрокам и... объяснять, что я два раза не повторяю. Mm. Если ты хочешь, пожалуйста, я душу буду вкладывать как вспомогатель. Если я вижу, что игрок что-то не хочет, то здесь, ну, зверем становлюсь. Ну, как бы они не хотели.
1: Другого нельзя.
0: Вариантов нет, шансов нет.
2: Кстати, про вас говорят, что вы сильный мотиватор. Мы уже спросили. В прессе у вас образ бескомпромиссного тренера с характером. А, кстати, какой Сергей Рандома в кругу семьи?
0: Ну, это, наверное, лучше. Жена приедет, мы придем вдвоем, пообщаемся, наверное, взгляд со стороны, наверное, проще. Ну, дома пытаюсь отключаться, но все равно мне иногда жена Людмила говорит: Сергей, ты не на тренировке, или Сергей, ты не
2: выключай тренера, да?
0: Да, ты не на сборах с командой. Я говорю, ладно, попытаюсь. Ну, все-таки, оно все-таки передается и в семейном плане. Ну, жена уже привыкла, она молодец, я очень люблю ее, потому что она со мной еще с игроком, много травм я переносил, и вот эти вот по лестничке вверх иду, она идет вместе и всегда поддерживает, и она уже знает, что лучше, когда что-то неудачное или что-то, это лучше обходить.
1: Спрятаться.
0: Грозу.
2: Сбоку стороны. Когда к вам лучше не подходить? Впереди длинный сезон, задача выхода, естественно, в Премьер-лигу. Как считаете, что нужно сделать, что исправить в команде, чтобы, в общем-то, справиться и достичь цели?
0: Ну, лига это специфическая, первая лига, я с ней знаком, здесь, как ее называют, лучшая лига мира, но я сказал игрокам, в следующем сезоне эта лига без нас будет, и болельщикам я обещал в этом плане, потому что здесь нужно немножко сыграть другой футбол, я имею в виду с разными соперниками, потому что здесь очень опасные команды, казалось бы, то, что там внизу находится турнирная таблица или в середине, задач никаких, вот эти вот самые опасные игры, они зачастую вот и приводят к тому, что ты не добираешь очки и в целом ты не повышаешься в классе. Здесь на первый план выходит это физическое состояние, это единоборство, запредельная самоотдача, а потом дополняется какая-то мастеровитость. Нельзя здесь ставить на первый план, вот у нас классные футболисты, мастеровитые, и это мы сейчас будем делать. Нет, uh-huh. это не работает. Сначала мы начнем от простого, и в этом плане, а потом добавляется. И каждую игру ты должен не на 100, а на 200% выходить, и не имеет значения, это Ленинградец, или это Торпедо, или это Енисей. То есть это нельзя подразделять команды, а просто выходить и делать свою работу на запредельной самоотдаче, желанием, потому что болельщик может простить неудачную игру, но болельщик не простит.

0: выглядит без воли, без характерности на поле. Это я знаю уже много лет, когда работаю тренером, это они понимают очень четко. Если команда бьется, сражается, они это видят.
1: Ну что, сегодня с нами главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран. Сейчас сделаем небольшую паузу, но после этого у нас есть небольшой блиц от Маргариты. Сергей, вы готовы ответить на каверзные вопросы?
0: Я уже боюсь.
2: Не бойтесь.
1: Сергей что-то боится, не поверю. Чуть позже пообщаемся на Jam.fm.
3: Реклама. Вниманию новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 22, в Полесском плюс 23, в Асбесте плюс 24, в Туринске плюс 25 градусов.
3: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
8: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация. Консультация специалиста.
7: Jam FM
6: 102.5.
7: Jam
6: FM.
1: Всем еще раз доброе утро. Сегодня у нас вторник на календаре. 21 число, и с нами у нас в студии сегодня присутствует главный тренер футбольного клуба «Урал», один из самых ярких футболистов 90-х, игроков сборной СССР, СНГ и России, Сергей Юран. Еще раз доброе утро,
0: доброе,
1: Сергей.
0: Доброе утро.
1: Позитивный, яркий, настроенный на победу, что называется, на результат. Ну и вот сейчас...
0: По-другому никак.
1: Небольшая серия пенальти. У нас Маргарита приготовила.
2: Я готовлюсь.
1: Блиц небольшой. Отвечает, соответственно, Маргарита задает, Сергей отвечает.
0: Я надеюсь, футбольный это или...
2: Нет, не всегда.
1: Все, что угодно у нее может быть.
0: Да ладно.
1: Да.
2: Блиц в стиле самый-самый. Начнем с самого приятного. Самый любимый завтрак.
0: А завтрак — это хлопья с молоком.
2: О, это так миленько.
0: Очень миленько, очень миленько и очень полезно.
2: Самый лучший автомобиль, на котором вы ездили?
0: Porsche Cayenne.
2: За рулем?
0: За рулем.
2: Классно.
0: До сих пор у меня любимая марка.
2: Замечательно. Самый лучший фильм, который вы готовы пересматривать, когда нужно немножко разгрузить голову?
0: Я с нетерпением жду Новый год и с легким паром. Я его уже не знаю. Я его наизусть знаю. Просто для меня Новый год...
2: Не Новый год.
0: Он не наступит, если я не посмотрю этот фильм. Вот,
2: понимаю.
0: Честно это.
2: Понимаю.
0: Я вот когда хочу расслабиться, я его включаю. Ну просто это потрясающие актеры все.
1: Хотя все наизусть, да?
0: Все знаю наизусть, все.
2: Самый безбашенный поступок, который вы совершали в своей жизни? Ну, который можно рассказать.
0: Безбашенный? Вот это хороший вопрос. Их столько было безбашенных моментов в молодости. Ну, наверное, когда я в армию попал, когда Лобановский меня сдал в армию, чтобы я подумал, это просто мы поехали ко мне в деревню под Киевом. Ну, с двумя еще игроками, так. И мы сидели немножко, как говорится, нарушали спортивный режим в общежитии, угу. И почему-то я принял решение, говорю, а не съездить нам в деревню под Киевом, тут 100 километров, и мы, представляете, выходим 3 часа ночи, половина третьего ночи, ну, тогда в советское время, ага. Там машины уже не ездят, уже все спят, одна единственная ехал частник откуда-то. Мы останавливаем, спрашиваем. Он говорит, за сколько? Мы говорим, там 100 рублей дадим тогда время.
1: Хорошие деньги.
0: Да, он говорит, поехали. Ну скажи, что не поехали. И мы, короче, поехали в деревню, и понятно, там в деревне понеслась, и мы не доехали на тренировку, и по приезду меня
1: отправили
0: в армию подумать на 2 месяца.
2: Исправляться.
0: Потрясающе исправился я.
2: Самый дикий слух или сплетня, который вы читали о себе?
0: Да их столько было, я даже и не знаю, какое.
2: Ну, смешная какая-нибудь.
0: Ну, какая-то смешная. Не знаю, танк называли меня в Германии.
1: Танк.
0: Русский танк.
1: О, ну это нормально. Это
2: брутально как-то.
0: Ну, да. Ну оно и брутально, но думаю, это немцы придумали мне кличку. Не игроки, а там болельщики. Журналисты, болельщики. А-а-а. Вроде как мы в 45-м Берлин брали.
1: Так.
0: И русский танк.
1: Вот так вот.
0: Но они вроде
1: ассоциация.
0: То есть,
2: ничего
0: как бы
2: себе. Самые главные слова, которые вам сказал ваш главный тренер детский?
0: Детский — это был момент, который я, конечно, и немножко переживал. Это когда в Киевской «Динамо» мне год оставался до армии, тогда я еще мог выбирать, поехать, не поехать. И с Киевской «Динамо» приехали и приглашали в Киевской «Динамо». Я на следующий день поехал к тренеру, тренер говорит, не, говорит, туда не надо тебе сейчас ехать. И для меня это был шок. Я говорю, как это? Это Киевская «Динамо». Он говорит, не надо, говорит, здесь еще оставайся в «Заре», там первой лиги, еще поиграй, мужиком стань, а потом, говорит, поедешь. И я такой полурасстроенный, но я тренеру доверял. И
2: ничего
0: в итоге
2: себе
0: получила следующий сезон, ну, следующий год меня уже забрали. Я
2: ничего себе, нужно было подождать немножко.
1: Ну, тяжело тебя, когда зовут «Динамо».
2: Да.
0: Это СССР, это вся страна, конечно, смотрит, где-то Киевская «Динамо», это идолы были, футболисты, ты просто
2: звезды.
0: А тут тренер как бы, он сам футбол играл.
1: Подожди, успеешь, говорит,
0: подожди, не спеши, слушай, да.
1: Мудро.
2: Самый запомнившийся гол в жизни, который вы забили?
0: Самый, наверное, это «Блэкбурн». «Спартак» и «Блэкбурн», первая игра Лига чемпионов, это 6 игр, когда мы выиграли. Мы первую игру там начинали. Это чемпион Англии во главе с Ширером. И там просто, ну, многие болельщики видели этот мяч. И сейчас крутили много это. Там ситуация была комбинацией. Но сам факт, в перерыве мы идем с этим вратарем рядом. 2 метра, 48 размер ноги, шипы. Там, я не знаю, сантиметров, наверное, 10. И я думаю, как машина. Он мне не переехал. Я в последний момент успел в сторону как бы
2: ничего
0: проткнуть
2: себе
0: мяч и в сторону уйти от столкновения. Я на него посмотрел, но это, конечно, мурашки пошли. Думаю,
1: машина.
0: Это переехал бы.
2: Самый лучший способ восстановить силы и выдохнуть после тяжелого матча?
0: Рыбалка, охота.
2: Да вы что?
0: Да, я, ну, не сказать, что я запредельно какой-то фанат, но я очень люблю погрузиться в природу, поохотиться, правильно поохотиться, не с вышки там, это, а вот именно походить, найти зверя, ну и рыбалка, конечно, это вода, поплавок, она успокаивает, и много в голове ты прокручишь, поэтому природа.
2: Самая большая несправедливость, с которой вы сталкивались за время футбольной карьеры?
0: Столько было, я даже и не могу сейчас вот именно несправедливость, какая она.
1: Удаление, может быть?
0: Да не, ну удаление-то это, ладно, это справедливо было всегда.
1: Спорный какой-то пенальти, что там бывает.
0: Да, да, это, ну я думаю, наверное, несправедливость. Даже вот сейчас не могу вот.
2: Ну, перейдем к следующему тогда. Самый тяжелый стадион или город, куда меньше всего хочется приезжать на матч?
0: Ну, это как игроком я был или...
2: А можно и так?
0: Или как тренером. Да не знаю, в принципе, таких прямо, чтобы ярко что-то, стадион...
2: как-то мешал?
0: Мешал, такого нету. Это... Я просто адаптирован. Раньше поля были, и стадионы, и мы играли. Это
1: все
0: сейчас...
1: было гораздо хуже, да?
0: Да.
2: Арена целая.
0: Это сейчас, ой, поле что-то мягковатое или твердоватое, ой, оно чересчур ровное. Ну, то есть, как бы, ну, мы адаптированы были, поэтому, наверное, такого и не было у меня.
2: Самый главный талант или черта характера, который обязательно должен обладать молодой футболист, чтобы заиграть у тренера Юрана?
0: Ой, много могу примеров привести. Это, конечно, трудолюбие на первый план выходит, потому что когда игрок там талантливый, но Бог не дал трудолюбия,
2: дисциплины,
0: то, понятно, сложно. О таланте это вопрос времени, там, когда он ближайший закончит. А многие вот через... трудолюбие, дисциплину, где-то менее талантливы становились футболистами. Это вот и я играл в мое время, и вот сейчас я работаю, многие как бы. Я всегда объясняю, есть две дороги. По одной дороге пойдешь, попадешь, как говорится...
2: Не туда.
0: Не туда, а по другой пойдешь, вот она тебе, и сборная, и Спартак, и Зенит, и там...
2: Награды.
0: Клубы в Европе. Вот туда стремиться. Куда ты хочешь? Ну, конечно, сюда. Я говорю, но для этого нужно вот это, вот это, вот это. Ты готов, я тебе помогу.
2: Угу.
0: Не готов, иди в этой дорожке и другой клуб.
2: Угу. Самые главные слова, которые хотите сказать болельщикам футбольного клуба «Урал»?
0: Ну, я всегда, где работаю, конечно, это болельщики. Без них, ну, никуда мы не решим задачу без болельщика, без их поддержки. И то, что мне понравилось болельщикам, они не помнят, ну, скажем так, я приезжал сюда и с другими командами, всегда обыгрывал «Урал», и особенно полуфинал Кубка, когда обыграл с «Химками». И болельщик вот здесь добрый болельщик, потому что... Ну,
2: не злопамятный.
0: Не злопамятный, поэтому я хочу извиниться, ничего личного, это только
2: спорт
0: был. Но болельщикам, конечно, я обещал, я сделаю, я решу, я дойду, доползу, как говорится, выгрызу. И большое им спасибо. Не было такой прямо с их стороны критики после «Торпедо», потому что они с пониманием отнеслись, и мы второй матч, то есть, подарили болельщикам, и хороший счет на табло, и я думаю, что и самоотдача у игроков была, поэтому я их обожаю, я буду все делать для того, чтобы по максимуму радовать болельщиков.
2: Класс.
1: Спасибо большое. Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран сегодня у нас в гостях. Рассказал все, как полагается.
0: Как на духу.
1: Все как на духу.
2: Все
1: нам.
2: Честно.
1: Молодец. Спасибо огромное, да, что нашли время, возможность прийти к нам. Ну, еще не с пустыми руками, с подарками, с призами. Разыграем прямо сейчас две пары билетов на 8 августа. Домашняя игра. К нам приезжает Уфа. И вот две пары билетов сегодня мы разыграем. Все, что нужно, это прямо сейчас отправить один футбольный мячик в наш мессенджер Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Если твой мячик придет к нам вторым или пятым, то ты заберешь пару билетов на матч. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Прямо сейчас отправляй футбольный мячик и пускай тебе улыбнется удача. Сергей, вам спасибо огромное.
0: Ну, вам удачи. Спасибо, что пригласили. Все было по-честному, все было здорово. Хорошего дня и... Зарядился я энергией. Буду почаще заходить. Ничего, если...
1: Да, мы только рады.
0: Спасибо.
1: Только ждем. Сергей Иран, спасибо.
0: Спасибо.
9: Где пробки?
10: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московская от Куйбышева до Ленина, также Губахинская, проезжая от Мурзинская до Укромного переулка, Посадская от Пальмира Тольятти до улицы Репина. Многомашина Серафим Дерябиной от Волгоградской до Грузовской и на Халтурина Токарей от Аполихинской до улицы Крауля.
11: 102,5. Джем FM.

10 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Подводим итоги нашего футбольного розыгрыша. К нам сегодня приходил в гости главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран. И две пары билетов мы разыграли. Все, что вам нужно было, прислать мячики в наш мессенджер «Макс» плюс 7-932-020-102-5. Итак, второй и пятый сегодня счастливые мячи. Второй пришел от Светланы. Последние цифры номера телефона 3347. Поздравляем тебя. Ну, а вторая пара уходит абоненту с последними цифрами 8045. Зовут Ольга. Поздравляем, билеты ваши.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Сегодня у нас 21 июля, вторник, на календаре настоящее лето. Лето яркое пришло, лето обещает жарким быть, хотя немного осталось уже этого самого лета.
1: Сегодня очень классный праздник, Палыч, тебе понравится день нездоровой пищи официальный.
0: То есть можно сегодня фастфудика?
1: Побаловать. А ты что твое любимое?
0: Ну, мне бургеры очень нравятся.
1: Бургеры?
0: Еще мне нравятся ребрышки, вот, которые правильно приготовлены. В печи вот в такой вот, это прям шикарно, когда мясо отходит от косточек.
1: А мне иногда нравится побаловать себя роллом с креветками, где креветки такие жирненькие, знаешь, в каком-то фритюре.
0: Креветки жирненькие, ну да. Потому что неплохой праздник.
2: Да, мне нравится все острое, жирное и жареное. Видимо, сегодня можно.
0: Тебе сегодня, ну,
1: официально можно, да.
0: Это только в честь праздника, да?
2: Да.
0: В общем, выбирай праздник себе по душе. Ну и, конечно, не забывай, что привет и поздравления также принимаются в течение всего дня. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Озвучивает все диджей Дэн, который уже скоро появится здесь. Также Яна Ефимова будет делиться с вами свежими историями каждый час. Ну а в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Яна Ефимова и Миша Киселев. Ну а сегодня всем желаем отличного вторника.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. За последние сутки в Свердловской области затопило еще более 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. Таковы данные МЧС области. В общей сложности в регионе затоплено более 3100 приусадебных участков, более 520 жилых домов, 3 дачных, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов, пишет сегодня «Комсомольская правда». Жителям территории, пострадавших от паводка, доставляют продукты, воду и лекарства. Организовано 12 лодочных переправ. Специалисты перевозят людей к месту работы и обратно. В регионе продолжают также обустраивать дамбы, в частности, у Верхнеивинского Малого пруда. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки. Между тем, в зоне паводка свердловские санврачи продезинфицировали 500 домов и привили от гепатита 3000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также обработаны более 260 частных скважин, более 470 выгребных ям. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, пишет «Новый день». В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге возможно падение деревьев из-за размытой почвы, предупредили в администрации. Из-за обильных осадков грунт размывается, корневые системы теряют опору, становятся неустойчивыми даже внешне здоровые деревья. Инспекторы по охране окружающей среды ежедневно патрулируют территорию парка и убирают упавшие деревья. Но после каждого ливня число опасных участков только растет. Посетители призывают быть осторожными, обходить стороной сильно наклонившиеся деревья, при треске сверху срочно покинуть зону возможного падения, пишет «Новый день». Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, ситуация с наличием бензина в Свердловской области остается сложной. Он есть не всегда и не везде. Цена литра 92-го бензина варьируется от 63 рублей за литр до 110, а E95 стоит от 68 рублей до 130 за литр. Цена дистоплива в Екатеринбурге от 80 рублей до 130 за литр, пишет «Комсомольская правда». Голливудского актера Мэтта Дэймона перепутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает издание Page Six. Мэтт Дэймон в числе многих других звезд Голливуда посетил финальный матч, в котором Испания обыграла Аргентину. Комментатор телеканала Fox во время прямой трансляции принял Дэймона за Питта из-за неузнаваемой внешности. Брэд Питт тоже среди фанатов, сказал комментатор, но вскоре исправил ошибку и заявил, что не узнал звезду из-за бликов на экране. Впрочем, Брэд Питт тоже был на этом матче, который прошел в городе Ист-Реттерфорде в штате Нью-Джерси. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.03, с бортом солнечное, плюс 26. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 21-25 выше нуля.

Неплохое начало, ну, в смысле, вернее, в смыслах, кто-то сейчас на краю света или поближе, неважно, в отпуск, либо собирается туда отправиться, ну, и в том смысле, что динамично Екатерина Иванчикова, Айова, открывает этот час на Jam.fm, вот и нам, конечно, бодрости, сил, и пусть... Второй рабочий, да-да-да, уже не понедельник, начинается с хорошим настроением, ну и с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Глюкоза, затем Артикасти, но прямо сейчас Earbox на Jam.fm.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом на сервисе «Яндекс.Карты» у себя на страничке рисуют 3 балла из 10. Титулы стоят от Сухолужской до Новинской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Шевская, Тепличный до Космонавтов, тормознем на Гагарина от Педагогической до Малышева. Верх Исетский бульвар Кирова стоят от остановки ВИЗ бульвар до Токарей, проезжая от Губахинской до Укромного переулка, Московская от Радищева до Ленина.
1: Реклама.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зиверт газует. Яна Ефимова снабжает свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассиру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Бенни Бланко переплыл Атлантический океан ради встречи с Селеной Гомес. Сейчас певица активно снимается в новом сезоне сериала «Убийство в одном здании». Съемки проходят в Лондоне. Для того, чтобы увидеть любимую жену, продюсер отправился в путешествие через Атлантический океан. Все дело в аэрофобии. Бенни безумно боится летать. Но скоро у Гомес день рождения, и он не может пропустить такое важное событие. Свой поступок он прокомментировал так. «Все ради любви». Поклонников очень умилило поведение Бенни. В сети написали, цитирую, «Кажется, это идеальный муж. Как же это мило, какой же он хороший. Сразу можно понять, что безумно ее любит. Это прекрасно. Это одна из самых лучших пар, которая готова совершать романтические действия по отношению друг к другу». Отмечу, что Бенни Бланко и Селена Гомес связали себя узами брака осенью прошлого года. Действительно, очень романтично. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11:31 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечная плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Немного сгустили краски, а Насти Димбилан с эпилогом на Jam FM. Я же наоборот, тучи разведу руками и т.д. и т.п. У нас вообще не эпилог, а пролог. Ну, может быть, у кого-то кульминация. В любом случае, как бы не проходили действия сегодня, пусть все на позитиве, с улыбочкой, но и с хорошей музыкой. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Наталья Подольская и Регина Тодоренко, затем Клава Кока. Ну, а прямо сейчас Джон Ньюман на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Новых данных о пленных жителях региона нет, но остаются пропавшие без вести. Их поиск продолжается, пишет агентство ТАСС. Ранее Ландратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. Сказала, что переговоры на финальной стадии, но точные сроки не называются, чтобы избежать срыва договоренностей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплены 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация людей пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадала дождевого паводка Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, проливные дожди наконец уходят с территории Свердловской области. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по региону ожидается погода без существенных осадков. В четверг кратковременные дожди, сообщает сайт Уралгидромета. В пятницу и субботу также возможны кратковременные осадки. Температура в выходные поднимется до плюс 30 градусов. В воскресенье, в понедельник Росгидромет обещает сухую жару и до плюс 32. Начало августа пока погодные интернет-ресурсы обещают в основном сухим и теплым. С дневной температурой примерно плюс 25. В аэропорту Екатеринбурга сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А. Также попасть в аэропорт можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом-переходом. Остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. В рамках проекта на ней появятся скамейки, качели, игровая зона для детей. Территорию также планируют озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда». «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джетур Глазуриц». За бортом солнечное, плюс 25. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

Отчасти можно, наверное, поспорить. У кого-то быстро летят годы, у кого-то, наоборот, не очень. В зависимости от ситуации. Мари Краймбрери со свеженькой вещицей. Ты помнишь, на Jam FM. Но, а в нашем случае, рабочее время пусть быстренько летит. Начало первого в Екатеринбурге. В любом случае, не стоим на месте, двигаемся дальше и с хорошей, конечно, музыкой на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро моя Мишель Баста, затем Аур Дион с компанией друзей. А прямо сейчас Полина Гагарина.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Тут-то круто! Тут-то вау! Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 18-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 12-18 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Гагарина стоит от Педагогической до Малышева, Рижский переулок от Московской до 8 марта. На этих направлениях оставим в районе 8 минут. Около 5 это проезжая от Губахинской до Укромного переулка, вверх Исетский бульвар Кирова. На остановке весь бульвар до Тукари, Сибирский тракт стоит от Батурина до переулка Активистов, Шевская от Тепличной до Космонавтов и тормознем на Восточке от Советской до Первомайской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мэтт Дэймон рассказал о семейной традиции. Голливудский актер поделился с журналистами традицией, которую они с семьей соблюдают вот уже 20 лет. Вместе с женой Лусианой он ни при каких обстоятельствах не пропускает совместный ужин. По словам звезды, это правило, которое не обсуждается. Как пишет Супер, дело в том, что однажды одна из дочерей обратила внимание родителей на то, что за ужином все сидят молча. Так они поняли, что сама по себе привычка собираться вместе не имеет никакой ценности, если близкие не обсуждают, как и у кого прошел день. С тех пор супруги стараются каждый вечер проводить вместе и интересоваться жизнью друг друга.

0: Без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 21-25 выше нуля.
1: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вообще, по-хорошему, надо уже завязывать с дождями там наверху. Говорю об этом, глядя на прогноз, всю эту неделю дожди. Обещают на синоптики, кроме воскресенья. Ну, не знаю, будет или нет, но в любом случае уже достаточно. Ты, наверное, со мной согласишься. Но, с другой стороны, здесь из-за дождя можно расширить свой обзор, апгрейд сделать тех возможностей, занятий, чем можно заниматься, когда идет дождь летом. Иванушки Интернешнл на Jam FM. Ну, побольше тебе плюсиков абсолютно во всем, в работе, в отдыхе, неважно. Ну, а и с моей стороны большой плюс — это хорошая музыка. Впереди на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Галиб Римавик, затем Камрад. Ну, а прям все с любовью, Джонни на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами России, в частности над Ростовской, Рязанской, Калужской областями, также в Подмосковье и в Крыму. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Азовским и Черным морями, сообщили Минобороны. О последствиях налета ВСУ не говорится. Между тем, СМИ сообщают, что дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире. Возник пожар в здании, спасатели провели эвакуацию. По предварительным данным, люди не пострадали. В Ростовской области из-за атаки пострадали несколько районов. Дроны и ракеты уничтожили в Ростове-на-Дону и в 4 районах региона. В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних районов, но осложняет ситуацию в других. Так вода уходит, например, из Ирбита, Кировграда, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, но поднимается в Верхнеевинском, Серове, Сысерском и Слобода-Туринском районах, пишет «Новый день», ссылаясь на МЧС. Всего в области сейчас затоплен 521 жилой дом, более 3100 приусадебных участков, 10 низководных мостов, ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами. Сегодня может затопить несколько домов в Новой Ляле, 150 приусадебных участков в Новолялинском районе, а также один участок автотрассы Туринск-Урусово-Благовещенское-Кондрахино, пишет «Новый день». Между тем, в Верхней Салде, где уже несколько дней нельзя пользоваться водопроводной водой из-за попадания в нее аммиака, открылись детсады, но работают по специальным требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Александр Маслов. Для гигиены используются влажные салфетки, антисептики, бумажные полотенца. Для приготовления еды используют только бутилированную воду. Вместо салатов и фруктов детям дают готовые соки. С сегодняшнего дня, 21 июля, детсады переводят на одноразовую посуду, пишет «Новый день». Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции за отравление российских туристов в одном из отелей Алании. Ведомство просит у турецкой стороны официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Такое же письмо с просьбой предоставить информацию отправлено и в АТОР. СМИ сообщили ранее, что заболели более 10 российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию. Также туристы жалуются на тараканов в отеле, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой, пишет «Вечерняя Москва». Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимость ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает Мэш. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.04 в Екатеринбурге, за бортом солнечное, плюс 26. На завтра, среда, 22 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. А этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.

А мы продолжаем следить по вторнику, по 21 июля. Но если уж следить, то экологично, по-доброму, по-хорошему. Вот так пусть проходит второй рабочий. Ну, еще сюда добавляем хорошую музыку, конечно же. Меня зовут Диджей Дэн, скоро блестящий, затем 5 утра. Ну, а прямо сейчас Алле Фарбен на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 13.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается РСЯндекс карты, Титова стоит от Сухокалдорской до Новинской, Шевская – Тепличная до Космонавтов, Рижский переулок от Московской до 8 марта. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 нет проезжа от Губахинской до Укромного переулка, Космонавт стоит от Индустрии до Ломоносова, Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов, Амундснац, Барнина до Обезной, много машин на Обезной от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
11: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4.0+.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ОКСРУ. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОКР 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем-ФМ».
10: Привет! Ольга Серябкина раскрыла строгие правила в воспитании сына. У певицы подрастает 5-летний сын по имени Лука. Мальчик довольно общительный и интересуется всем вокруг. В разговоре с журналистами Оля призналась, что придерживается определенных правил в его воспитании. Ей важно, чтобы в будущем Лука вырос настоящим мужчиной, который не будет держаться за мамину юбку. Серябкина поделилась. Цитирую. «Что я для себя выяснила? Я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Это вообще не наш вариант. Я не даю ему возможности не делать самому. Более того, когда он переодевается или ложится спать, он должен положить свою одежду. Чем больше правил у вас есть, тем ребенку же лучше». Серябкина считает, что именно благодаря таким действиям со стороны родителей ребенок сможет выработать в себе самостоятельность. Поклонники с ней полностью согласны и восхищаются ее здоровым материнским мышлением. Как пишет Супер, певица родила сына в 2021 году в браке с бизнесменом Георгием Начкебией. У пары прекрасные взаимоотношения. Строгость хороша, но в меру. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
11: 13.31 на наших студийных, 13.31 на наших студийных. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 26. На завтра, среду, 22 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.

И ты можешь своим приветом поделиться, передать кому угодно, море, океану, своим близким, дорогим, друзьям, коллегам. Пожалуйста, я в твоем распоряжении, наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй, все принимаю, зачитываю, звучит ежечасно, по мере поступления. Дело за малым. Выходи на связь. Макс, +7 93 200 202 5. Также страничка ВКонтакте, группа Jam FM и наш сайт radiojamfm.ru. Выбирай, как тебе удобнее. Ну, еще раз повторюсь, было бы желание. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ёлка, затем Виагра и Вахтанг. А прямо сейчас пара Фокува и Анна Наклаб на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: гости на Jam FM.
1: Добрый день. В Тюмени сотрудники ФСБ и СКР предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промпредприятий Уральского федерального округа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, подозреваемым оказался 60-летний житель Тюмени. Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь по сотрудникам спецподразделения ФСБ из автомата и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали, пишет газета.ру. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 2024 года его на «Ладе Грант» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов, выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. В Свердловской области задержаны четверо курьеров, телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей. Сыну бизнесмена из Богдановича позвонил якобы сотрудник службы доставки маркетплейса. Тот ждал посылку и сообщил звонившему код из СМС. Далее мошенники 11 часов давили на юношу, заявили о взломе госуслуг, пугали оформлением кредитов и отправкой денег на нужды ВСУ. Под психологическим давлением молодой человек взял деньги из сейфа и привез Заречный, передал курьеру. По счастливому совпадению рядом в засаде в ожидании наркоторговцев сидели полицейские. Они задержали курьеров мошенника, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, пишет издание «Новый день». Сильная вспышка произошла этой ночью на Солнце, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Событие случилось в 1:25 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Накануне днем также были отмечены две сильные вспышки, достигшие предпоследнего уровня мощности М. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов А, Б, С, М и Х. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, напоминает Москва. 24. Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Она отметила, что современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Но, например, и орфографический словарь русского языка также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». Лингвист подчеркивает, что язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазуриц». За бортом солнечное, уже плюс 27 в центре Екатеринбурга. На завтра, среда 22 июля, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-27. Тепла.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

Ну, заберите уже кто-нибудь Марфу. Сосочники вещицы на Jam FM, а в первую очередь свои персональные вопросики закрывать, решать с легкого продуктивного вторника. Добавлю хорошую музыку. Вернее, продолжаю это делать с удовольствием. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Настя, затем PH Electro. Ну, а прямо сейчас Артур Пирожков на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений!
6: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны!
6: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
5: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 14.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Щербакова стоит от самолетной до Павлодарской, Шевская, Тепличная до Космонавтов, проезжая от Губахинска до Укромного переулка. Постоим на ИКАДе от дороги Р-352 до Верхотурского проезда, на Сибирском тракте от остановки Октябрьская до ИКАД. Проезжая стоит от Искровцев до Норильской, Восточка от Куйбышева до Декабристов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алена Водонаева резко высказалась о шумных детях и их родителях. Блогерша снова спровоцировала бурное обсуждение в сети. В личном блоге телеведущая не сдержала эмоций, рассуждая о том, как некоторые родители ведут себя с детьми в общественных местах. Ее возмущает, когда люди привозят малышей туда, где их капризы могут испортить отдых другим. Она прокомментировала: «Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, не блещут умом». Она поделилась своим опытом путешествий с сыном. Летать они начали, когда Богдану еще не исполнился год. Если мальчик начинал капризничать, Алена старалась сразу его успокоить. При этом телеведущая не раз становилась свидетельницей совсем другой реакции родителей на поведение детей. Она дополнила: «Много раз наблюдала картину, когда ребенок дико орет, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит». Понимая, что ее слова могут задеть многих, Водонаева сразу отшутилась насчет возможной волны негатива. Она сказала, что портал в ад

0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
1: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Не надо есть, своего позитивчика, Андрей. Всем удачного дня и хорошего настроения. Слушаю только прямо автоматный рецепт. Всем применять, использовать на практике. Андрей, спасибо большое. Так, Александра, Джемич, привет. И всем хорошего вторника. Зажигать на GMFM. Это замечательно. Александр,
1: согласен, солидарен на все 100%.
0: Конечно, тем более, когда много хорошей музыки. Здравствуй, Джемушка, большой привет своим мальчишкам-мебельщикам. Это от Натальи. Жаль, что Наташа не написала, что зовут мальчишек-мебельщиков. Но это не менее, надеюсь, все вкусно и далеко. Делай то же самое, выходи на связь, пиши, звони,

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Турция продолжает переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400, пишет газета «Турки», ссылаясь на министра обороны Яшара Гюлера. В 2017 году Турция приобрела у России 4 дивизиона ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских «Патриот», но та не согласилась. В ответ Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. По данным агентства Bloomberg, в этом году Турция попросила Россию разрешить перепродажу С-400 третьей стране, чтобы освободиться от санкций США и получить истребители F-35, пишет РБК. За последние сутки в Свердловской области затопило еще более 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. Таковы данные МЧС области. В общей сложности в регионе затоплено более 3100 приусадебных участков, более 520 жилых домов, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов, пишет сегодня «Комсомольская правда». Жителям территории, пострадавших от паводка, доставляют продукты, воду и лекарства. Организовано 12 лодочных переправ. В регионе продолжают также обустраивать дамбы, в частности, у Верхневинского Малого пруда. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки. Между тем, сильные ливни ушли из региона. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по области ожидается погода без существенных осадков. Далее до воскресенья возможны местами ежедневные кратковременные дожди. Температура днем будет подниматься в Екатеринбурге до плюс 28 градусов, по области до плюс 32. В воскресенье и в понедельник Росгидромет обещает сухую жаркую погоду и в Екатеринбурге до плюс 32 градусов. Далее в прогнозах небольшое понижение температуры, а с 28 июля кратковременные дожди и грозы несколько дней. Это обещает Гисметео. В Екатеринбургском зоопарке пополнение у насух. У самки Лейлы и самца Лёлика родились 3 сына и дочка. Зверьки активны и подвижны. В вольере скачки, догонялки, веселый писк, рассказали представители зверинца. В рационе маленьких хищников фрукты, а также овощи, мясо, орехи и арахис. На сладкое яблочное повидло. Увидеть детенышей насух можно в уличных вольерах на втором этаже павильона «Центральный». Насухи – это семейство енотовых. У них подвижный хоботок, который образует переднюю часть верхней губы и удлиненный нос. ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля. Об этом сообщает Sky Sports. Напомню, после проигрыша Испании со счетом 0-1 аргентинский футболист Леандро Парадес схватил за шею испанца Эрика Гарсию. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев. Тренер сборной Аргентины Роберто Аяла пытался ударить по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала свой трофей, отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.05 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечный, плюс 28. На завтра, среду 22 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-27 выше нуля.

У нас с небом все в порядке, на месте. Так, дождик стираем, солнышко обводим побольше, яркий красок добавляем и рядышком свою улыбочку. И, конечно, Джем FM. Елка открывает этот час, двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро свет, затем Сергей Лазарев. А прямо сейчас Avalon Rockston на Джем FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm. Где пробки?
7: 15-16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается Росиндекс карты, Титова стоит от Соколовской до Новинской, Губахинская проезжая от Мурзинской до Норильской. Победа от Ильича до Космонавтов. Потерпим на Шевской, Теплично до Космонавтов. Щербакова стоит от Самолета до Павлодарской. Такая же история на Бакинско-Комиссаров, только от Ярославской до Космонавтов. Сам проспект стоит от Индустрии до Ломоносова, Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов.
8: Реклама.
9: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Еще немного твоего позитивчика. Всем большой привет. Это Антонина прислала. И тебе тоже, Тонечка, тоже большой и хорошего настроения и всего-всего. Большой привет. Ну, еще раз. Своим мальчишкам, мебельчикам от Натальи. Прослушали, не слышали. Поэтому ловите, мальчишки-мебельщики. Жаль, что без имен. Но, тем не менее, от Натальи Макарова это прилетело. Всем удачного вторника. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Прямо по курсу Алан Волкер и певица Мик.

0: К нашему свой летний вайб добавили Баиндия, Хчо и Мод с Наджим ФМ, а Яна Ефимова и еще сюда плюсанет свежая история. Через минутку с небольшим на Наджим ФМ.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Окружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Терта Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем-ФМ.
11: Привет! Анастасия Костенко назвала главные красные флаги в браке. Модель и многодетная мама Анастасия Костенко откровенно рассказала поклонникам о том, какие признаки считает главными красными флагами в отношениях. По словам Костенко, одной из главных угроз для брака становится эмоциональная близость мужчины с другой женщиной. Она прокомментировала. Начинается все тихо, с доверия. Когда другая женщина знает его мечты, планы, страхи, дает советы и всегда понимает. А жена становится человеком, с которым обсуждают только бытовые вопросы. Особое внимание Костенко уделила флирту, который многие оправдывают дружеским общением. По ее мнению, подобное поведение нельзя считать безобидным. Еще одним тревожным сигналом она назвала ситуацию, когда мужчина становится на сторону другой женщины. Женщины, а не свои супруги. Она дополнила, когда любые вопросы вызывают раздражение, защищая только то, что действительно важно. Не обошла стороной блогер и тему двойных стандартов в отношениях. По ее словам, если мужчина позволяет себе тесное общение с женщинами, но запрещает супруге даже дружескую переписку с коллегами, речь идет не о любви, а о контроле. Теперь ждем подборку грин-флагов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 15.31 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 28. На завтра, среду 22 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.

А к нам, похоже, вернулось лето. Это видно как минимум по прогнозу. На этой неделе без осадков и до плюс 32 градусов. Ну а правда или нет, не знаю, поживем и увидим. А вот на следующий снова дожди. Отсюда делаем вывод. Ловить надо моменты здесь и сейчас. Наслаждаться по полной программе. Тем более уже половина лета осталась за плечами. 21 июля у нас на календаре. Поэтому все, что не реализовано, воплощаем в реальность. Ну и пусть желания совпадают с возможностями и хорошего настроения. Хорошего вторника, двигаемся дальше. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Зиверт, затем Джиган Юлия Савичева. А прямо сейчас Two Colors на Jam FM.

Вот он, шанс равный нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: Для тебе. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых промпредприятий Уральского федерального округа. На кадрах силовики показывают взрывное устройство, после чего проводят обыск по месту жительства мужчины, который готовил диверсию. В помещении обнаружены патроны в пакете, обойма и приклад к автомату, а также сверток с пластитом и детонатор, пишет газета.ру. Ранее в ФСБ сообщили о том, что агент ВСУ готовил взрыв на предприятии, на каком именно не уточняется. При задержании мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Ему было 60 лет. Правоохранители и гражданские люди не пострадали. Шквалистый ветер в понедельник вечером стал причиной гибели садовода в Свердловском поселке Заречный. Там были повалены деревья, у многих жителей района пропал свет. В СНТ «Мир» падали сосны. В это время один из садоводов пошел закрывать теплицы. На него упали сразу два дерева, рассказали паблику «Зона СГ» местные жители. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС области. Там отметили, что из-за непогоды в Заречном произошло нарушение электроснабжения. В 5 населенных пунктах упали более 30 деревьев. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге в новостройке на Визе сильные ливни затопили паркинги и подвалы. В ночь на 20 июля произошла авария в новом доме на Аначдива Васильева 7/2. Жителям ЖК «Любовь» пришлось спуститься и убирать воду с паркингов и подвалов самостоятельно. Приехавший техник УК сказал, что ничего страшного, это грунтовые воды, но через час все затопило. Теперь в доме нет ни горячей, ни холодной воды. Уже вторые сутки. В управляющей компании Red Service жителям сказали, что аварию в доме уже устраняют, а в случае необходимости холодную воду можно набрать в гостевых санузлах на первых этажах дома, пишет Ядин. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Киран. Пока рост скорости солнечного ветра умеренный, но пик прогнозируется на конец дня, ближе к ночи. В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня, но всего две вспышки достигли максимального балла X, пишет газета.ру. На ежегодном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Станислав Гридасов, составитель сборника, посвященного спортивному журналисту Василию Уткину, рассказали организаторы мероприятия. Книга посвящена легендарному журналисту и комментатору, который изменил язык спортивной журналистики и стал важной фигурой не только для футбольной аудитории, но и для всей современной медиакультуры, говорится в сообщении организаторов фестиваля, пишет «Новый день». Фестиваль «Красная строка» пройдет с 21 по 23 августа в историческом сквере в Екатеринбурге. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Начало пятого в Екатеринбурге, в центре. Начало пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр». Джетур Глазуриц. Солнечная в центре города плюс 28. На завтра, среда, 22 июля, синоптики пообещали перемена облачность, без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама. Джитур – это твое направление. Джитур – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. Джитур. Управляй будущим.

Группа Бис открывает это час на Jam FM, та не плачь. Ну, вообще, в принципе, это касается абсолютно всех девчонок. А именно, побольше причин для улыбки и радости. Ну, а один повод точно о всех есть, это разгорается вечер. Начало пятого в Екатеринбурге, планов тебе приятных. Твое ничего, как всегда, приправляю хорошей музыкой на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Люси Ботин, затем Энрике Иглесиас. А прямо сейчас слайды-магниты, KDDK на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений!
6: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны!
6: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
5: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 16.15 в Екатеринбурге. Как сообщается РС Яндекс.Карты, на Ленина стоит Адская, Крикова, Долночарского, Титова, Сухоложская, до Новинской, Рижский переулок от Московской до 8 марта. На этих направлениях оставим около 10 минут. Посвободнее. Около 5. Это ИКАТ от Садов реки Решетка. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка, Амундсена от Бардина до Обездной, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кирилл Туриченко проиграл деньги на ставках. Солист популярной группы «Иванушки Интернешнл» признался, что делал ставки на финал чемпионата мира по футболу. Артист болел за Аргентину, но, как известно, она проиграла сборной Испании. До этого Кирилл уже делал ставки, которые сыграли. Как пишет «Супер», весь выигрыш от предыдущих ставок поставил на победу южноамериканской сборной. Сам Туриченко прокомментировал. Цитирую. «Все, что я заработал, я проиграл, потому что мне казалось, что все-таки Аргентина победит. Испанцы были, конечно, лучше. И неожиданно было то, что за все время игры Аргентина не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцам». Однако певец считает, что, несмотря на все огорчение, финал выдался действительно грандиозным. Он дополнил. «Американцы сделали большое шоу, и, наверное, впервые я увидел, когда спорт и искусство вот воссоединились на таком классном уровне. Поэтому очень много звезд выступало, очень много звезд присутствовало. Пускай сильно не расстраивается». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Солнечная в центре города плюс 27. На завтра, среду 22 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.
4: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

кормить или нет, любовь с руки. Думай, решай сам. Главное здесь оставайся располагать на Jam FM, тем более помимо музыки совсем скоро тебя ожидают подарки. Ну и...

на общение. Вечернее шоу в 17.00, да, уже в следующем часе. Джем без правил. Миш Киселев, Яна Ефимова, как всегда, с тобой в течение 2 часов. Да, и буду дарить подарки не просто так. Сегодня спрашиваем у тебя, жара вернулась, и почему это тебя радует или огорчает? Почему тебя это радует или огорчает? Жара, возвратившаяся. Ну, наверное... Радует, потому что дожди закончились, огорчает, потому что рядом моря нет. Это лично для меня. Свои варианты можешь направлять, писать в Макс, +7 932 020 102 5. Также группа Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Как всегда, автор лучшего сообщения достанется подарок. Итак, не пропусти, Jam без правил в 17.00. Жара вернулась, почему тебя это радует или огорчает? Выходи на связь. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Винтаж, затем Purple Disco Machine. А прямо сейчас лирик на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди вероятны только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра, в среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 22-27 выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, а за окном, это просто, ребята,
3: сколько?
2: 29 градусов.
3: Вай,
2: 29.
3: Красота.
2: Я смотрю на тебя, и как будто на улице, ну, градусов 15, наверное.
3: Нет, да на самом деле я нормально одета.
2: А, я не сказал,
3: а ты в шортах сегодня, я даже не посмотрела.
2: Нет, это штаны, которые... Нет, ну это штаны летние.
3: Штаны, ну все равно в них тоже жарковато, я думаю.
2: Нет, это специальные штаны, чтобы тебе не было жарко. Ну, которые хлопковые такие.
3: Я захотела сегодня быть в желтеньком. Плюс у нас еще в студии работает кондиционер, поэтому обязательно на мне что-то должно быть как бы сверху, чтобы не заболеть.
2: Яна не посмотрела сегодня погоду.
3: Я вышла рано утром.
2: Но стильной быть все-таки ей не запретишь. В общем, жара, жара, жара. И сегодня тема, кстати, нас объединяет по этому поводу.
3: Да, мы сегодня решили, ну, как бы отпраздновать то, что жара к нам вернулась, и решили спросить у тебя, почему это радует или огорчает тебя? Ну, то есть, в какой ситуации находишься ты? Грустишь от этого или, наоборот, в таком позитивчике находишься?
2: Ты грустишь?
3: Я, наоборот, в позитивчике, потому что...
2: Нет, а по поводу жары?
3: Тоже в позитиве. Я всегда в позитиве стараюсь жить, Миш. Что ты?
2: Смеюсь его в лицо за этот факт. Ну, почему?
3: В общем, я просто хочу, я посмотрела, что до конца недели, если я не ошибаюсь, будет такая погода.
2: А я, кстати,
3: там
2: у кого-то видел,
3: дождь,
2: что что-то меняется каждый день.
3: Да, постоянно, но к тому, что если будет такая великолепная, классная погода, солнечная, то я хочу съездить домой снова к родным.
2: Не, а сегодня вот именно, вот сегодня жара
3: конкретно
2: вернулась, да, ты типа расстроилась или наоборот?
3: Да нет, конечно,
2: такая,
3: я рада, я устала от дождей этой.
2: Не, ну есть же кого огорчает, есть же те, кто, например, любит погоду. Нет, есть те, говорю, кто огорчается, что вот, например, жара не нравится, им вот в офисе сидим,
3: это...
2: там...
3: Диджей Дэн у нас
2: нет.
3: Такой, он постоянно ворчит, Я такая: Дэнчик, какая прекрасная погода сегодня за окном.
2: И
3: он
2: я
3: такой:
2: захожу,
3: опять жара.
2: И я захожу, и оба в куртках сидите вдвоем. И как понять, кто из вас радуется, а кто как бы нет.
3: Ну, всегда на таком стиле, ты же знаешь.
2: Ну, опять же, да. Нет, солнце, это, конечно, круто. Особенно летом. Как будто бы лето специально говорит о том, что должно быть солнышко. Вот оно вышло, вы наслаждаетесь этим.
3: Вопрос.
2: Высунете голову в окно, позагорайте, откройте окошечко, вот так посмотрите в сторону вот этого светило. В общем, наслаждайтесь. Мы хотим знать, вы на какой стороне? На темной или на светлой? На светлой, если вас радует, на темной, если огорчает. Поэтому пиши к нам в Макс, например, у нас есть канал, так и называется, радио Джем FM Екатеринбург, также в личку, тет-а-тет, если любите. Плюс 7-932-020-125, а также ВКонтакте у нас уже висит пост, поэтому отправляйте туда, и за это получите... Ну, мы с Яной как-то решили, что, ну, легендарную просто.
3: Миша тоже просто хочет такой подарок. Это иллюстрированная биография Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бамбора», категория 12+.
2: Очень круто. Действительно, просто узнать историю. Тем более книга, там это более все детализировано, поэтому можете посмотреть, насладиться. Через 10 минут будем читать ваши комментарии, поэтому не скупитесь, напишите, и мы, естественно, озвучим это все дело в эфире. Ну, а пока здесь музыка, которая заставляет нас с вами как минимум, ну, улыбаться.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается Россиянекс-карты, проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Якат от Садов до реки Решетка. Тормозил на Шировской от Тепличной до Космонавтов, также на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Челюскинцев стоит от Свердлова до Космонавтов, Бакинск-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
1: Реклама.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Пришло время пообсуждать то, что нас с вами объединяет. А это, безусловно, солнышко. Но на какой ты все-таки стороне? На светлой или на темной? Вот это уже вопрос.
3: В теме нашего сегодняшнего вечера мы решили обсудить, что жара у нас вернулась. И почему тебя это радует или огорчает?
2: Мы решили, что нас это однозначно радует. Но как тебя, хотим на самом деле знать. Вконтакте нам Таня написала: не люблю жару, потому что душно. Голова начинает болеть. Хочется сидеть весь день в душе. Или в душе. Голова
3: может
2: же болит.
3: Может быть, и в душе, и в душе.
2: Может, она разбирается как-то в себе. Опять же, солнце дает возможность вам подумать.
3: Юлия пишет: жара, конечно, радует, но немного огорчает тем, что нужно готовиться к зиме. Колоть дрова очень много, так как достроили баньку. Пишет, этим занимается муж. Мне приходится нагружать их в телегу и раскладывать.
2: Надо колоть дрова. Я такой думаю, блин,
3: этим
2: Юля.
3: Занимается муж, да.
2: И потом в скобочках такая: да нет, я про то, что она написала, такая: очень много колоть дров. Я думал, что она сама будет колоть, а потом как бы в скобочках такая: не-не, это все муж. Ну, все нормально, распределились. Свет нам говорит: нужно теперь поливать растения, зато можно купаться. Согласен, да.
3: Ну, пока все равно вода еще не прогрелась, если мы говорим про какие-то озера.
2: Да нет, жарко же было.
3: Да нет, нет, дожди такие были, ты чего? Мне кажется, наоборот, холодная вода. А вот Анастасия коротко и ясно пишет: наконец-то тепло.
2: Лучше, конечно, когда золотая середина по температуре, но, конечно, на Урале такого нет. Не, ну, опять же, а тепло... Не, ну, так все эти дни было тепло. Ну, то есть...
3: Душно было, душно.
2: Не, ну, типа, ну, я в шортах мог ходить. Ну, в смысле, я ходил в шортах. Угу. То есть люди прям ходили не в фуфайках, я имею в виду. Даша говорит: а меня радует жара. Я на дачку купаюсь в бассейне, загораю, жарит шашлычок, варит кукурузу. Нормально. Пожалуйста, конечно. Как еще захватить лето? Жарить шашлыки, стоп. Все, захотел.
3: Я теперь тоже хочу. И наконец-то... Хотя нет, хотела сказать, что скоро выходные, сегодня еще вторник. Еще терпеть и терпеть до
2: вторник
3: выходных.
2: Это маленькая пятница. Вы короли своей жизни. Хочешь сегодня? Идем
3: сегодня.
2: Конечно.
3: Живем один раз, кайфуем.
2: Можно же не жарить шашлыки. Продаются же шашлыки.
3: Ну, это дороговатенько уже считается. Можно проще самому мясо пожарить.
2: Давай так. Ты вот сама, когда едешь на шашлыки, по тебе видно, что ты мясо не покупаешь. Так что шашлыки, которые вот продаются, я бы не сказал, что, кстати, дорого. Я вот, кстати, в одном из заведений Екатеринбурга недавно покупал люля-кебаб 370 рублей.
3: Ну, это какая? Маленькая порция?
2: Не, нормально.
3: Нормально,
2: но ты меня
3: наелся,
2: видела?
3: Взрослый мужчина наелся.
2: Ты меня видела?
3: Ну, да.
2: Не, ну там были всякие помидоры и так далее. Я к тому, что это не, ну, как бы не для гулечек. То есть, ну, нормально. Ну, конечно, подороже, понятно. Но опять мы вычитаем поезд в лес, бензин, мангал
3: работу
2: тебе надо взять.
3: Работу человека.
2: Работу
3: да.
2: человека, правильно. Муж на час вот этот, который жарит шашлыки. Так что в целом достойно.
3: Приемлемо.
2: Да, достойная замена. Просто надо вот вопрос, где вкусные. Вот это уже,
3: а
2: конечно.
3: А можно еще и шаурму с шашлыком взять.
2: О,
3: вообще комбо
2: все,
3: будет.
2: Все, понесло,
3: что?
2: Мать, конечно. Все, она хочет есть, но я тоже, если честно. Ну, нет-нет. А, да. Вот, кстати, следующая песня специально для этого. Майя Мишель и ЛСП. Короче, следующий композит называется «Курточка». А я подумал: курочка. Вот видишь, как магия еды нас все-таки обуздала. Все, через 10 минут читаем твои сообщения. Пиши нам в Максе, в личку или ВКонтакте, и за это получишь подарок. Отвечай на один единственный вопрос. Жара для тебя хорошо или плохо? Ну и почему, собственно?

Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте.

0: Гон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: Jam FM. Jam без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
3: Jam без правил.
4: 17 часов 31 минута, середина часа, и Яну сходила в магазин шоу-бизнеса, еще захватила там пару свежих историй.
5: Ой, там такой хейт разгорелся в социальных сетях. Аня Пересильд, знаешь?
4: А это...
5: Дочка Юли Пересильд.
4: Это слово пацана.
5: Да, слово пацана, да, она там играла, Алиса в стране вот это вот чудес. В общем, молодая девушка Ваня Дмитриенко, кому...
4: А это уже
5: там...
4: все?
5: Что?
4: Все? Ну, официально?
5: Да, ну, они там уже я не скрывают, там чуть ли не жена уже.
4: Я остановился на этапе просто, что да, нет, нет, нет, нет, да-да, вот на каком-то таком, короче.
5: Ну ладно, сейчас, в общем-то, о другом. Она в этом году окончила школу и решила не идти дальше учиться, а поступить сразу вот на актерское свое мастерство.
4: А зачем ей учиться?
5: Но
4: Ваня
5: решила...
4: же хорошо зарабатывает.
5: Ваня хорошо зарабатывает.
4: Зачем вообще? Зачем?
5: Прокормит семью.
4: Конечно. Наслаждайся. Ходи на пилатес там.
5: В общем, она поступила в школу кино, в московскую. И так вышло, что поступила там обычно как? Мы же все знаем, что актерские профессии, это обычно ты должен показать какой-нибудь этюд, какую-то сценку.
4: Я не знаю, честно.
5: Но они же поступают.
4: Ну да-да-да, я просто не знаю.
5: Не просто так, что подала документы и все. А здесь так получилось, что она подала документы и все, и пропала. Никаких вступительных испытаний. Она не сдавала, и вот в сети обсуждают, что попала она в это учебное заведение по блату, потому что мама актриса, папа режиссер. В общем, вот. И актриса Дарья Мороз, это активно, которая снимается в сериалах «Содержанки», «Медиатор».
4: Вот это не знаю, так?
5: Она, в общем-то, за нее заступилась, за эту маленькую девочку, как она сказала, ну, для нее она маленькая девочка. И, в общем, сказала, что она тоже сама поступала в актерское, ну, в актерское, да, училище без вступительных испытаний. И никакого блата здесь и быть не может. Может, просто Аня занята на съемках в других проектах.
4: Не, да при чем здесь блат? Ну, я бы согласился, если бы это вообще она была, ну, не знаю, дочкой фигуристки, и она просто каталась, и все.
5: Ну, представляешь, все других сдавали, а она нет.
4: Не, ну, смотри, ты вот как это сдается? Я сейчас понял, про что ты говорила. Если ты читаешь стихотворение, у тебя принимают театралы. Напротив тебя сидят театралы. Mm-hmm. И как бы они принимают решение о зачислении. И, соответственно, а что она бы... Ну, посмотрите фильмы мои. Ну, типа, смысл, поняла? Ну, я имею в виду, зачем мне... Ну, посмотри, вот у меня фильм, кассовый сбор. То есть я в сериал или сыграла.
5: Тут речь про равноправие, скорее всего, по отношению к другим ребятам.
4: Не,
5: они
4: ну,
5: же
4: а
5: тоже
4: там...
5: снимались, просто, может, не кто? Такие популярные проекты. Да кто, я знаю, ну, другие студенты.
4: Вот, ну, вот я тебе про что и говорю. А кто? Вот, в этом и вопрос. То есть если бы это были там люди, которые тоже за плечами был огромный бэкграунд, ну, тогда, может быть, я согласился. Не, нормально все. Она же актриса, она играет в фильмах, она снимается в сериале. Я думаю, что здесь... с точки зрения, что... Да нет, заклевали. Я на ее стороне.
5: Угу, ты на ее стороне, хорошо.
4: Да,
5: а я все-таки за то, что нужно как-то было вот равноправие какое-то.
4: Какое?
5: Ну, чтобы она тоже сдавала.
4: А, ну да, наверное, да, наверное, да, наверное, да. Ну, я думаю, что просто из-за того, что... Ну, блин, у нее столько картин. Ну, это то же самое сейчас, понимаешь? Вот решил бы, например, Билан пойти на второе высшее. Вот у него же оперное, а он бы пошел на эстрадно-джазовый вокал. Ну, например. И ему такие, ну, сдавайте экзамены.
5: Ну, это девочка Билан, извините.
4: Нет, подожди.
5: Меня. Это уже другой разговор. Столько лет в российском шоу-бизнесе.
4: Нет, вот тут ты переобулась. Ты же за равные права.
5: Просто она с Ваней Дмитриенко, или люблю Ваню Дмитриенко.
4: А, ну все.
5: Вот это такая женская штучка.
4: Вопросов больше не имею. Поэтому давайте то, что действительно касается всех и каждого без исключения, так это прогноз погоды. Что, интересно, она подготовила для нас.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
6: На завтра среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до +18, завтра днем 22-27 выше нуля.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
3: Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты. Продолжаем читать ваши сообщения, которые связаны с темой этого вечера.
3: Жара вернулась. Почему тебя это радует или огорчает? Сегодня тема звучит так. И у нас есть сообщение от Дарьи. Она написала нам точный адрес, куда вообще мы можем с Мишей, например, приехать сейчас, завалиться и тоже классно провести время, покайфовать. Вот она пишет: а меня радует жара. Я на даче купаюсь, в бассейне загораю, муж жарит шашлычок, варит кукурузу. И все это в СНТ Восход, город Заречный, Свердловского область. Всем привет. Я очень рада, что остаток отпуска можно отдохнуть при такой шикарной погоде.
2: Даша нам говорит: привет, мои джемовцы. Всегда вас слушаю, естественно, и угораю. Это хорошо, да. А для меня жара на данный момент — это прежде всего спасательный круг. Ну, здесь, видимо, действительно она радуется жаре в надежде, что вода все-таки ее в какой-то момент окатит. А как это можно? Из шланга можно? Я вспомнил. Я люблю бегать по фонтанам, которые в центре-то вот есть, на площади, из земли бьет.
3: Ты любишь там бегать?
2: Да, мне очень нравится.
3: Я бы на это посмотрела.
2: Мне очень нравится. Но когда... Ну, не то, что прям бегать, я
3: ищите
2: ручкой.
3: Ищите в жару Мишу там.
2: Я ручками,
3: ну,
2: вот так вот.
3: Ну, ручка не считается, нужно пробежать.
2: Не, я бегаю. Вот мы когда ездили в Нижние Серьги с супругой, мы там тоже сделали такой фонтан. Вот мы с детьми там вообще убегались все. А здесь как я буду потом в мокрой одежде работать?
3: Тоже верно.
2: То я чисто только
3: потом
2: из-за
3: будут
2: вас.
3: Будут заголовки в
2: новостях. Я только из-за вас.
3: Михаил Киселев, фонтан,
2: только центр
3: города.
2: Тебя. А сейчас бы я пришел, от меня сырости, понимаешь, несло бы здесь на всю студию. Только из-за тебя.
3: Да
2: только...
3: ладно?
2: Я бы уже дернул, 100% вообще. Катя нам говорит: здравствуйте, дорогие ведущие. А меня вот жара не радует. Хотя, с другой стороны, она пишет о том, что в жару у меня появляется очень много дел. Работает, убирается, повяжу немножко. За кошками там нет-нет, да уберу. Поэтому, в конце концов, просто упаду с спать. Да, кстати, ляг, поспи, и все пройдет.
3: И все пройдет.
2: Конечно, любая жара.
3: А представляешь, вот у меня, например, не очень большая квартира, я сейчас понимаю, что я приеду
2: это
3: домой.
2: Это сейчас ты конкретно кому-то говоришь?
3: Я приеду домой, и у меня дома такая духота вообще. Я специально вот эти шторки, ну как сказать, шторки зашториваю.
2: Ну, блэкаут, которые.
3: Да, блэкаут устраиваю, чтобы было не так жарко, но все равно приходишь, дома очень душно.
2: Да.
3: Но хотя бы сейчас можно смело стираться, и все будет быстро сохнуть.
2: А, в смысле, что жара?
3: Потому что те прошлые дни было проблематично.
2: Согласен, под дождем не тоже бы не рекомендовал. Под дождем, это вы долго будете ждать. Но мы вместе с Федуком и Джонни лето видим рядом с собой. Они прям по курсу, ну а пока ты отправляй свои сообщения, потому что через 10 минут подведем итоги и наградим нашего победителя.
4: Двор детства,

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут. Пришло время определить победителя. У нас такой есть...
3: Есть такая девчонка прекрасная, она написала, Таня зовут, не люблю жару. А, кстати, напомню, что тема-то у нас как звучала сегодня? Почему тебя радует приход жары или, наоборот, огорчает? Вот она как раз-таки пишет, не люблю жару, потому что душно, и голова начинает болеть. Хочется сидеть весь день в душе, ну или, как говорит Миша, в душе.
2: Возможно. Ну, ситуативно.
3: Угу.
2: А что в душе? А, бежит водичка, вода. На меня, да. В целом рабочая схема в такую жару помогает.
3: В общем, Таня у нас сегодня побеждает. Мы тебя поздравляем, если ты нас сейчас слышишь. И ты получаешь иллюстрированную биографию Александра Овечкина от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» категория 12+.
2: Мы тебя поздравляем, ты большая молодец, тебе отправляется подарок. Обычно мы все знаем, Таня громко плачет, но здесь конкретно ты, безусловно, поменяла весь этот стереотип. Тебе отправляется подарок. Ну а мы уже встретимся с вами в следующем часе. Подготовили там для вас и план на вечер, и голые факты, и истории, как всегда. Нейродичи, все это будет. Поэтому встречаемся через 10 минут. Узнаем, куда для вас появится рекомендация с точки зрения продолжить этот свой вечер.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди вероятны только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазурит». На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: В темном коридоре вещи, тонет такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут. Пришло время определиться, куда вы сегодня пойдете. Ну а если не пойдете, то вот вам несколько вариантов от Яны.
3: У меня есть вариант с кино, и сегодня я хочу рассказать про фильм «Код Данте» называется. Там вообще прекрасный актерский состав, тот самый случай, когда, ну, вот реально классно актеры собрались. Оскар Айзек, он играл в «Дюне», в «Франкенштейне», в «Лунном рыцаре». Галь Гадот, ну, ты ее знаешь, это чудо-женщина, вот эта израильская актриса. Аль Пачино, «Адвокат дьявола», «Крестный отец». В общем, прекрасные, не устаю просто про них говорить, прекрасные актеры. Сам фильм строится на двух параллельных таких линиях. В разные времена они происходят, но потом в итоге все переплетаются. Первая линия — это современная, Нью-Йорк, начало там 21, ну не 21 века, начало 2000-х. Писатель и знаток творчества Данте получает от своего босса опасное задание. Там босс — настоящий мафиози. Выкрасть оригинальную рукопись божественной комедии, якобы написанную рукой самого поэта. К нему там присоединяется киллер, они начинают вместе искать вот эту божественную комедию. Параллельно с этим развивается история самого Данте. Вот это вот как в «Мастере и Маргарите», вот эти две линии. В общем, показан сюжет из самой книги. Поэтому здесь сразу скажу, на любителя, наверное, для тех, кто читал эту книгу, для тех, кто ее изучал. Но, честно, вот я в институте изучала, мне не очень понравилось. Но, может быть, фильм вам зайдет на ура. И, как я уже сказала, ради актеров только стоит туда прийти и посмотреть на их прекрасную игру. Мне вот очень нравится Галь Гадот, как играет.
2: Всегда есть опаска, когда вот такой культовый состав. Всегда 50 на 50, в моем понимании.
3: Еще и не то, что культовый состав, и тему они взяли непростую. Поэтому посмотрим, что получится,
2: да,
3: из этого.
2: Ну, а мы под ритмы вот этой всей, знаете, проникновенностью отправляемся дальше танцевать, потому что прямо по курсу у нас с вами винтаж, знак Водолея.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, проезжая стоит от Губахинской до Норильской, от Краснодарской, также до Норильской, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Объездная от Громова до Амундсена. Постоянно на Сибирском тракте от остановки Октябрьская до ИКАТ. Челюскинцев стоит от Свердлова до Космонавтов, Бакинск-Комиссаров от Ярославской тоже до Космонавтов, ИКАТ от 16-го километра до моста через железную дорогу.
1: Реклама.
10: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.
12: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 20 минут. В центре города по-прежнему безупречная погода. 28 градусов за окном. Ну а мы с вами прыгаем в нашу, знаете, историю, которая позволяет немножко соприкоснуться с голыми фактами. Сегодня поговорю про тех, кому стоит держать язык за зубами. Вот так грубо это звучит, но, в общем, вот смотри, ты устала?
3: Угу.
2: От чего?
3: Не будем называть это вслух, но
2: почему?
3: Устала, да.
2: Ну почему устала?
3: Ну просто устала.
2: Вот когда человек устал, ему нельзя разговаривать. Почему? Mm-hmm. Потому что уставшие люди чаще говорят правду, потому что ложь требует высоких когнитивных, ну вот этих мыслительных затрат. Поэтому, чтобы придумать какую-то убедительную неправду, мозгу нужно приложить усилия. Что-то там склеить детали, сконтролировать эмоции, прочитать реакцию, там, что скажет тебе собеседник. То есть вот и при этом, при всем подавлять еще желание сказать правду. Поэтому, когда человек истощен, его ресурсы самоконтроля и энергии на исходе, и поэтому мозг, ну, просто уходит в режим энергосбережения и как бы не говорит неправду. Поэтому, если вы устали, не ходите ни с кем говорить. Можете что-нибудь лишнего сболтнуть.
3: Такая сыворотка правды своего рода.
2: Да, получается, что так. У тебя какой факт?
3: А я что-то сижу такая голодная и думаю, а надо найти какой-нибудь фактик аппетитный. А в итоге набрела на такой факт, что аж, честно, аппетит уже пропал. А вот ты знаешь, какой самый опасный деликатес в мире?
2: Нет.
3: Это блюдо называется саннакджи или саннакчи, все по-разному произносят. В общем, это живой осьминог. Распространено оно, конечно, в Южной Корее, в Азии, где-то там. А чаще всего едят только щупальца, но иногда оставляют и часть головы без внутренности. Щупальца извиваются прямо у тебя на тарелке, что выглядит весьма страшно и не очень-то аппетитно. Живого осьминога принято поливать кунжутным маслом, посыпать тоже с самим кунжутом, но на вкус и цвет товарища нет, поэтому особенно в Корее там могут есть и с привычным нам соевым соусом, с лимонным соком. В общем, что самое главное, здесь тщательно нужно пережевывать каждый кусочек, так как вот эти активные присосочки на щупальцах могут прилипнуть к стенкам твоего горла и перекрыть дыхательные пути.
2: Вот тебе, пожалуйста, приезжай домой, попробуй, потом расскажи. Хотя,
3: осьминога
2: с другой стороны,
3: живого?
2: Ну, пожалуйста, что, нет?
3: Ну, не знаю. Ладно, но все по-разному проводят вечерами дома.
2: Да, вот я поэтому говорю, если захотите сегодня разнообразить летний вечер, вот, пожалуйста, можете попробовать осьминога. Но я лучше все-таки за шашлычки. Но тут как бы вам выбирать.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: как было, она сама снималась для него, там всякие вот эти вот съемки для каталогов и так далее, или там какие-то модели, другие были звезды, а тут что произошло? У него сейчас скоро будет юбилейный какой-то вот тур по миру, да, по каким-то определенным странам, и она решила с ним заколабиться и сделала фотосессию, где он, этот вот A$AP Rocky, позирует на снимках с бальзамом для губ, увлажняющим SPF вот этим кремушком от солнышка, который, и в сети это активно обсуждают.
1: Ну, я кремом начал мазать, и A$AP Rocky тоже.
0: Ну, пишут, что в сети он настолько ее сильно любит, что поддерживает абсолютно любую какую-то движуху, которую она ему выдвинет. И здесь
1: Так, как Иосиф Пригожин Валерию. Там вообще до этого нужно стремиться.
0: Но там не было фотосессии с бальзамом для губ и увлажняющим кремом.
1: Да, зато он ее снимает в спортзале и такой... Посмотрите, очень
0: мало. В сети вот кто-то пишет, что вот хорошо поддерживает супругу, а кто-то говорит, да ну, не мужчина.
1: В плане?
0: Ну, то, что такие вот бьюти-съемки устраивает.
1: Да, ну, не знаю, что теперь надо так, чтобы целуешь, и у тебя губу царапало.
0: Не знаю, но я, честно, как бы ничего плохого тоже в этом не вижу. Ну... Считаю, наоборот, молодец, поддержал, и такая семейная коллаба получилась.
1: Не, ну, а что, мазаться кремом нормально? Нет? А или, может, это в каких-то просто пацанских пабликах его захейтили? Опять же, он же гэнгста.
0: Да, гэнгста. Вот именно, что у него рэп-то весь такой, гэнгста. Какой он там, это,
1: тогда
0: серьезный
1: согласен.
0: Тип.
1: Тогда согласен.
0: То есть,
1: если
0: что, это
1: ты
0: рушит
1: гэнгста,
0: его образ?
1: Конечно, ты не должен пользоваться кремом. Твои руки должны быть как наждачка. Вот только так. Mm-hmm. Поэтому гэнгста не пользуются кремом и помадкой для губ. А я пользуюсь. Но я не гэнгста. Так что выбирайте, конечно, сами. Все, за окном у нас тепло, но будет ли так всегда, мы не знаем. А вот прогноз погоды и синоптики. Люди, конечно, такие, бывают переменчивы, но все-таки давайте узнаем, что происходит за окном.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
3: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 40 минут. Пришло время обратиться к искусственному интеллекту. Нейродич, ребята, сегодня у нас вопрос, который, быть может, беспокоит многих из вас. Как успеть сделать работу, которую надо было сделать еще вчера? Ну, бывают вот такие, бывают.
3: Очень часто.
2: Я вот, честно признаюсь, я вот этот тип людей, которым вот уже неделю назад еще мог все сделать, но я вообще ничего не делаю. Просто в последний момент все собираю. Значит, есть несколько советов, как можно сделать. Ну, некоторые какие-то дурачные, я бы сказал. В общем, искусственный интеллект говорит, срочно изобретите машину времени из офисного кулера, стикеров. Это был первый вариант. Второй вариант. Позвони начальнику и трагическим шепотом сообщи, что работа похищена инопланетянами. Но мне больше всего понравилось... Звучит это правда, как нейродич, но честно, я такой, блин, надо было вот так всю жизнь отмазываться. В общем, намажьте мышку кошачьей мятой и впустите в кабинет кота. И скажите всем, что теперь этот проект со сроком сдачи, ну, когда-нибудь уже потом, потому что кошка все-таки все уничтожила.
3: Откуда кот в офисе?
2: Прикиньте.
3: Откуда?
2: Не, ну, есть же некоторые офисы, где можно приносить с собой, например, домашние животные.
3: Да, ну, редко такое бывает.
2: Ну, бывает же.
3: Ну, наверное. Скажите, где этот офис, я приду в гости, посмотрю, поглажу.
2: Я с собакой ходил на работу,
3: да?
2: Когда я работал аниматором, да.
3: Мы вот, приходили.
2: У нас даже жил кролик.
3: Приходит, да.
2: Ну вот, а ты удивилась.
3: Ну, это, видишь? Ну, редко бывает просто.
2: Ну да. Но это же нейродич. Для этого же и смысл, чтобы мы с тобой немножко в каком-то таком, знаете, раздувном амплуа. Но у каждого свое. Значит, есть еще вариант разделить задачу на 48 этапов по 5 минут и торжественно объявлять завершение каждого вслух. К обеду кабинет превратится в съемочную площадку мотивационного шоу, а коллеги начнут продавать билеты на твое эпохальное закрытие вкладки Excel. Вот это прикольная тема. Можно, да, любой момент превратить в шоу. Здесь только готовы вы это сделать или нет. Но дальше по курсу музыка, которая нас с вами делает чуточку счастливее, у нас с вами Максим. Как летать здесь на Jam FM?

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений!
3: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны!
3: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM. А любовь.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут или без одной секунды 56. За окном в центре города 28 градусов. Тепла, жара, жара. Слушайте, мы, конечно, безусловно, сейчас немножко пробежимся, потому что было в эти 2 часа. Но все-таки хочется пожелать вам сегодня немножко прогуляться. Ну, хотя бы 10 минут. Подышите солнцем.
3: Прогуляйтесь по плотинке. Я всех туда приглашаю, хотела сказать. Все прогуляйтесь по плотинке. Там сейчас и музыканты, и танцоры. Ну, в общем, как всегда у нас это все происходит. Всякая движуха. А я напомню, что мы сегодня как раз связанную с погодой тему обсуждали. Она звучала так: жара вернулась, почему тебя это радует или огорчает? У нас победила Таня, она сказала, что не любит жару, потому что душно, голова начинает болеть, и она хочет сидеть в душе каждый день, целый день.
2: А я статистику провел, что вот из всех сообщений, которые написали, преобладают те, что люди не нравятся жару.
3: Не нравится?
2: Угу. Что все хотят, наоборот, дождь.
3: Ну, непонятно. Я говорю, что это как обычно бывает.
2: Самая идеальная концепция.
3: Тоже не устраивает.
2: Днем солнце, вечером дождь. Днем солнышко, вечером дождь.
3: А вечером если гулять?
2: Не, ну прям...
3: Ночью
2: там,
3: тогда
2: да,
3: лучше,
2: да, да, да,
3: чтобы
2: да, да,
3: так свежо потом на утро было.
2: Все польет. Цветочки зарастут.
3: Грибочки тоже да, расти будут.
2: А, это вот же у нас Яна, тихая хищница. Она охотится на, как-то мы обсуждали, на грибочки.
3: Угу.
2: А, да, да, то есть все будет жить. Поэтому и дождь, и жара, все хорошо. Да, сегодня обсуждали еще такой вопрос о том, что уставшие люди чаще говорят правду. Поэтому если вы чувствуете, что вы устали, никогда не садитесь ни на какой допрос от вашего близкого человека, потому что вы расскажете все тайны.
3: Я рассказала о таком деликатесе, очень опасном. В мире, один из самых опасных, называется саннакджи, корейское блюдо, живой осьминог, который может присосаться щупальцами к вашему горлышку.
2: А как он живой, если он, ты же его съел уже?
3: Ну, ты его должен прожевать, чтобы он умер у тебя во рту.
2: Ну, а как он тогда присосется, если он же...
3: Ну, там определенные только щупальца, там же это как у курицы, отрубаешь голову, она бегает. Есть точно такая же история, нервное окончание.
2: Ладно, давайте, чтобы наш осьминог...
3: Осьминог?
2: А чтобы этот осьминог не продолжил бегать там, где ему не нужно, да, 33 раза нужно жевать. Это в детстве еще всем говорили. Тут главное все перетереть, и тогда будет хорошо. Ладно, меня зовут, кстати, Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти 2 часа мы провели вместе с тобой. Кстати, каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 здесь на Джем ФМ, вечернее шоу «Джем без правил». Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. В правительстве заявили о частичной стабилизации топливного рынка в России. Как заявил вице-премьер Александр Новак, принятые кабинетом меры приносят свои результаты. Во многих регионах, по словам вице-премьера, снимаются ограничения. Признаками этого являются количество заправок, которые возобновили работу, а также сокращение очередей. При этом в кабинете признают, что в некоторых регионах обстановка остается сложной. Коммерсант напоминает, что дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Поселок Верхнеевинский затопило после сброса воды с плотины. По данным администрации, всего на территории муниципального округа затоплено 320 приусадебных участков. Об увеличении объема сбрасываемой воды верхнеевинцев предупредили еще в конце прошлой недели. Меру назвали вынужденной, чтобы не допустить переполнения водохранилища. Также чиновники заявляют, что ситуация находится под контролем. Уровень воды в Верхнеевинском пруду, по словам главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева, остается неизменным. Дополнительные рейсы этой осенью появятся между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе Уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик введет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Урару напоминает, что аэропорт Кольцова в конце октября ежегодно переходит на осенне-зимнее расписание. В Кремле назвали непростой ситуацию с маркетплейсом Wildberries и его продавцами после субботней атаки на склады. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, правительство на связи с руководством РВБ и занимается вопросом. Ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса, цитирует Лента.ру Дмитрия Пескова. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника в результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер в переменных направлениях 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Да, кому-то, может быть, не нужны приемы и тактики, а кому-то, наоборот, даже свои персональные есть. Но самое главное, чтобы все было взаимненько, по добру, по здорову. И, конечно, с хорошей музыкой. Ирина Дубцова на Jam FM. Ну и прекрасного вечера с отличными планами. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро «Руки вверх», затем «Артикасти», а прямо сейчас «Леония» на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прям

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Серябкина раскрыла строгие правила в воспитании сына. У певицы подрастает 5-летний сын по имени Лука. Мальчик довольно общительный и интересуется всем вокруг. В разговоре с журналистами Оля призналась, что придерживается определенных правил в его воспитании. Ей важно, чтобы в будущем Лука вырос настоящим мужчиной, который не будет держаться за мамину юбку. Серябкина поделилась. Цитирую. «Что я для себя выяснила? Я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Это вообще

0: слушай еще больше свежих историй на Jim FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 22-27 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 28.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазурит». На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алена Водонаева резко высказалась о шумных детях и их родителях. Блогерша снова спровоцировала бурное обсуждение в сети. В личном блоге телеведущая не сдержала эмоций, рассуждая о том, как некоторые родители ведут себя с детьми в общественных местах. Ее возмущает, когда люди привозят малышей туда, где их капризы могут испортить отдых другим. Она прокомментировала: «Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, не блещут умом». Она поделилась своим опытом путешествий с сыном. Летать они начали, когда Богдану еще не исполнился год. Если мальчик начинал капризничать, Алена старалась сразу его успокоить. При этом телеведущая не раз становилась свидетельницей совсем другой реакции родителей на поведение детей. Она дополнила: «Много раз наблюдала картину, когда ребенок дико орет, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит». Понимая, что ее слова могут задеть многих, Водонаева сразу отшутилась насчет возможной волны негатива. Она сказала, что портал в ад открыт. Да уж, но это ее мнение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали...

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 22 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-27 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 28.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Костенко назвала главные красные флаги в браке. Модель и многодетная мама Анастасия Костенко откровенно рассказала поклонникам о том, какие признаки считает главными красными флагами в отношениях. По словам Костенко, одной из главных угроз для брака становится эмоциональная близость мужчины с другой женщиной. Она прокомментировала: «Начинается все тихо, с доверия. Когда другая женщина знает его мечты, планы, страхи, дает советы и всегда понимает. А жена становится человеком, с которым обсуждают только бытовые вопросы». Особое внимание Костенко уделила флирту, который многие оправдывают дружеским общением. По ее мнению, подобное поведение нельзя считать безобидным. Еще одним тревожным сигналом она назвала ситуацию, когда мужчина становится на сторону другой женщины, а не своей супруги. Она дополнила: когда любые вопросы вызывают раздражение, защищают только то, что действительно важно. Не обошла стороной блогер и тему двойных стандартов в отношениях. По ее словам, если мужчина позволяет себе тесное общение с женщинами, но запрещает супруге даже дружескую переписку с коллегами, речь идет не о любви, а о контроле. Теперь ждем подборку грин-флагов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-27, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Флюском, Туринской асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 28.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Это 102.5. Джем FM.
1: Подруга, лечим друг друга. Ты мой лучший антистресс. Секреты все по кругу.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 22 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-27 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем.ФМ, Екатеринбург.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. И прямо сейчас мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с новинки, которую исполнят сразу две мои подруги, настоящие звезды, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместка так и называется – «Подруга». И это, конечно, настоящий гимн женской дружбы. Слушаем и лайкаем везде, где только можно. «Подруга» Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
0: 15.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие исполнители даже не друзья, а просто родные братья. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как «Гаязовс Бразерс», представили свою летнюю танцевалку «Санта Лючия». Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили его в ротацию. И как вы понимаете, я не могла не включить братскую «Санта Лючию» в наш трек-лист. «Гаязовс Бразерс» в программе «Топ-хит-чарт».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, о которой я не могла вам не рассказать. Ваня Дмитриенко продолжает свои форматные эксперименты и после треков «Ртуть», «След», «Иний», «Ладони» выпускает очередную альтернативную балладу, которая называется «Недоступна». Если честно, не берусь предсказывать ее популярность, но этот трек уже доступен и в эфире, и в интернете. «Недоступна». Ваня Дмитриенко.
0: 13 место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. А на смену Вани в нашем чарте приходит Марина, которую мы все знаем как Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» стала одним из самых крутых хитов этого года. В этом треке есть тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которую мы часто теряем с годами. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на сотни станций и уже набрала десятки тысяч эфиров.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна недавняя новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетается поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 70 станциях и, конечно, звучит в нашем хит-параде.
0: 11

0: Хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит» в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы слушать? Полетели! Ты скажи,

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, раз мы вспомнили про море, наши следующие участники — это Миша и Ваня Заситкевичи, моя любимая группа, группа «Добро», и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», который уже ротируется на 150 радиостанциях и набрал 150 000 эфиров. А это отличный повод для того, чтобы открыть этим хитом нашу горячую десятку. Встречайте «Добро» и «Море, привет»!

0: Хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире ТОП ХИТ ЧАРТ, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди Happy End. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что Happy End уже рвет радиочарты.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: А сейчас к нам присоединяется Матвей Мельников, или просто Мот. Этот артист быстро поднимается в российском исполнительском чарте. И по данным Топ-хит, в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас. Встречайте!
0: Восьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Ну, а на седьмом месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Это первый хит Юли в этом году. Он уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери – две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее газ в нашем чарте.
2: Седьмое.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому эта песня у нас находится на почетной 6-й позиции. Встречайте!

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на «Топ Хит.ру», в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых от наших поп-звезд. Поехали!
2: Кареглазая!
1: Кареглазая, Ислам Итлян.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. И открывает этот список коллаборации Мота, Хчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. И именно эти артисты сегодня у нас на пятой строчке. Слушаем и танцуем под «Шаде».
2: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой строчке у нас сегодня обосновалась Мия Бойко. Марина несколько лет назад прославилась треком «Ты мой Пикачу», ну а сегодня ее главный хит называется «Экспонат», в качестве которого выступает сама Мия Бойко. И вот этот «Экспонат» уже которую неделю в тройке лидеров российского интернет-чарта «Топ-хит». Представляете? Настала очередь этого трека появиться и в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Третье.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ-хит-чарт. Прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами – Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация» 2026 года. У трека уже более 220 тысяч эфиров на радио, и он продолжает расти. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» – это не конец нашей программы. Впереди у нас «Золото недели».
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня возглавляет и сводный российский радиочарт. И, конечно, получает золото в нашем хит-параде. Я просто уверена, что по итогам года трек «На малиновой луне» будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Лидер «Топ-хит»

0: Друзья, что ж, моя Мишель завершила нашу сегодняшнюю программу. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Невода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Мы услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей, претендентов на награды Top Hit Music Awards. Я же Настя Негода. С вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Утром.
2: Джем FM.
3: Днем.
2: Джем FM.
3: Вечером.
2: Джем FM.
3: Ночью.
2: Всегда Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Читаю на заборе: приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.